Там над пропастью во ржи видел сон, где ты жена. Видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была. Боже, мысли уведи, у кого любовь моя засыпает на груди.

0: Любовь ты не берегла, на пороге ночка печальная.
1: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на казах.

0: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: «Казак-ФМ».

0: душа поет.
1: Всем привет! Я Дмитрий Прянов. Слушайте мои песни

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, на что крымские семьи чаще всего тратят материнский капитал, где приведут в порядок городской сквер и кто претендует на звание главного дерева страны. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. С начала года более 3000 крымских семей направили средства материнского капитала на образование детей. Как рассказали в региональном социальном фонде, это одно из самых востребованных направлений. На эти цели уже перечислено свыше 243 миллионов рублей. Государственными деньгами можно платить не только обучение в детском саду, школе или вузе, но и проживание в студенческом общежитии, услуги частных репетиторов, занятия в автошколах и даже различные онлайн-курсы. Напомню, после февральской индексации размер выплаты на первого ребенка в этом году составляет почти 729 тысяч рублей, на второго – более 960 тысяч. В Армянске вышло на финишную прямую благоустройство сквера строителей. Сейчас строительные бригады завершают укладку новой тротуарной плитки и установку бордюрного камня. Кроме того, специалисты обустраивают современное наружное освещение, ремонтируют памятные знаки. На заключительном этапе в сквере установят удобные лавочки и новые урны. Совсем скоро обновленная общественная территория станет комфортным местом для отдыха горожан. Сразу два крымских исполина борются за титул в национальном конкурсе «Российское дерево года». В этом сезоне полуостров представляют знаменитый дуб-богатырь Таврида из Симферополя и величественный страж Бельбека из Севастополя. Симферопольскому номинанту, который растет в детском парке, уже 229 лет, его высота достигает 28 метров. По местной легенде, под сенью именно этого дуба во время своего визита в Крым мог гулять Александр Сергеевич Пушкин. Всего в конкурсе участвуют 78 уникальных деревьев, а проголосовать за наших зеленых богатырей можно на официальном сайте проекта. На этом все, далее о погоде. Сегодня на полуострове малооблачно, в Симферополе ожидается до 24 градусов, и в Евпатории воздух прогреется до 25. В Бахчисарае, Алуште и Феодосии термометры покажут 24 градуса, в Ялте, Керчи и Севастополе плюс 23. Привет отправляем в село Вилино Бахчисарайского района. У вас до 24 градусов и без осадков. Дому вашему желаю хорошей погоды, вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио Казак-ФМ.

0: Мы встретили любовь, мы встретили вас, наши дорогие слушатели. Доброе утро, родные. С вами Андрей Мартынюк.
1: И Юлия Кирюшина. Алло, село, привет, Кубань. Привет, Россия. И всем-всем-всем доброе утро.
0: Так, начинаем нашу утреннюю перекличку на шоу «Казак ФМ». Так, расскажите, откуда вы нас слушаете, где вы сейчас находитесь, какие новости у вас? Напоминаем, что все это можно делать по нашему номеру МАКС.
1: Плюс 7-928-401-2020. Между прочим, Андрей, нам уже пришли сообщения. Пишет, доброе утро, Сургут на связи.
0: Вот так вот, краевая наша столица Кубани передает привет Сургуту. Спасибо большое за то, что Сургут первый ворвался в эфир утреннего шоу «Казака».
1: А за ним следом у нас город Усть-Лабинск. Доброе утречко, самые хорошие ведущие Юлечка и Андрей. С большим приветом вам с Усть-Лабинска.
0: Вот, я призываю тех людей, кто еще ни разу не звонил, либо не писал нам на радиостанцию. Вы наверняка нас слушаете, но наберите смелости. Звоните, пишите, напоминаем, 928-401-2020. Все это для вас. Так, давай зачитаем сообщение.
1: Зачитаем. Не дочитали с Усть-Лабинска. Поздравляю всех учащихся с последним звонком. 9-11 класс. Желаю успехов и удачи в сдаче экзаменов. Людмила Григорьевна. Ой, вообще, смотри, мы только сказали привет, а у нас уже летят сообщения. Здорово.
0: Это радует, что у нас и шоу такое духоподъемное, и люди самые-самые лучшие. Давайте сегодня тоже поговорим о теме, вот что нас больше всего радует по утрам.
1: Да, по утрам или в принципе? Что поднимает вам настроение?
0: Давай в принципе, только
1: утром.
0: Потому что утром, что может радовать? И чашечка ароматного кофе, и улыбка родных и близких людей.
1: И Казак ФМ на связи.
0: Обязательно, хорошая музыка. И звуки природы за окном хороши. И вообще, все, что нас радует, вы можете сегодня описать все в сообщении и не заставлять себя долго ждать.
1: А можете и позвонить по номеру телефона +7 900 28 401 2.

0: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su. О, Мартин. Убирай 2500-391, 24-93, 142-455, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, улица Центральная, дом 109.
1: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
2: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Алло, Михалыч, трактор сломался. Похоже, топливный насос полетел. Срочно нужны запчасти. Ищи по-бырому, посевная встала.
4: Петрович, понял тебя. Ща метнусь в Гринар за насосом. Начинай разбирать.
5: Маркетплейс запчастей Гринар.ру. 150 тысяч товаров. Бесплатная доставка по России. Удобно, точно и в срок. Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
6: Людк, а чего это ты на работу в купальнике и панаме пришла?
7: Да я после работы еду на море.
6: Так завтра же опять на работу.
7: Так и чё? Мне тут ехать минут 20 от центра Краснодара.
6: А море же гораздо дальше.
7: А у меня свое море. Море Виль называется. Три огромных.

0: FM. Вместе споем, поговорим, побеседуем по душам. Все будет хорошо. Итак, 26 мая с 9 до 10 утра встречаемся на радиостанции «Казак FM». Навеки ваш, Валерий Семин. До встречи, друзья!
1: С нашей программой день легче начинается. Алло, село!

0: Снова с вами утреннее шоу «Алло, село» на Казак ФМ. 7:15 в Краснодаре. С вами Андрей Мартынюк.
1: И Юлия Кирюшна. Доброе утро еще раз, дорогие друзья.
0: Мы сегодня с вами говорим, от чего вы получаете положительные эмоции. Вот. Что может вас порадовать, что поднимает настроение.
1: Мы получаем сообщения, уже они летят и летят. Спасибо вам, наши замечательные слушатели, за активность.
0: Вот, кстати, Юль, да, когда у тебя утро начинается не просто с нескольких сообщений, а с вала, но это же совсем-совсем другая история.
1: Конечно, другая история. Татьяна Анастасийская.
0: Это...
1: Мы, знаете, мы с утра встали в 5:00. Такие пироги нам присылают. Ну что, ну это же красота. Танечка, вам огромный привет. Спасибо большое за то, что у нас теперь слюни на пульт капают. А нам большой привет еще прилетел сейчас из Ростова-на-Дону. Алексей Самойленко нам пишет. Проездом в Кавказской сейчас нас слушает. Хорошей вам дороги.
0: Кстати, вот только что даже сообщение было у нас из Славянского района, Анастасиевская, да? Мария из Ейска пишет: «Доброе утро. Я получаю море положительных эмоций, когда готовлю для семьи. И я довольная, и вся семья за одним столом. Вот секрет счастья». Вот. Мы живем в разных районах, да, но все на одной волне. Как здорово, как здорово. И сегодня, если у вас есть возможность прямо утро, вот, начать с того, что совместный завтрак проведите, сделайте это, и наверняка день сложится замечательно.
1: А давай сделаем еще приятнее этот день, ведь мы хотим сказать, что сегодня с 9 до 10 утра в гостях на волнах Казак ФМ заслуженный артист России Валерий Семин.
0: Да, выдающийся деятель народной культуры, баянист, композитор и художественный руководитель группы «Белый день». Тот самый, кто постоянно был соведущим баянистом в программе «С легким паром» с Михаилом Евдокимовым.
1: И... У вас есть уникальный шанс получить пригласительный на 2 персоны на концерт Валерия Семина.
0: Вот, что для этого необходимо сделать? Возьмите и на наш номер Макс напишите, почему именно вы должны получить этот пригласительный. Пускай это будет несколько строк, либо развернутый билет. Ну, а мы сегодня на протяжении всего нашего эфира будем это зачитывать.
1: Мы будем зачитывать, сохранять. Да. А когда придет к нам уже в третьем часе наш гость,
0: да, Валерий Семин,
1: мы ему все прочитаем, и он выберет победителя сам.
0: Напоминаю, что для того, чтобы получить пригласительный на 2 персоны, на наш номер.
1: +7 900 28 401 2020, вы можете написать сообщение, почему именно вы должны получить этот билет.
0: Не упустите свой шанс, пишите, звоните, мы читаем каждое сообщение. Ну а сейчас классная музыка.
2: Алло, село!

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Папа, а почему муха сидит на потолке и не падает? Интересно же, расскажи.
3: Все дело в лапках этих насекомых. У них на кончиках специальные подушечки. Раньше думали, что это присоски. Но потом оказалось, что подушечки — это железы, которые выделяют жидкость. В ее составе — сахар и масла. С помощью этой жидкости муха прилипает к поверхности и удерживается на ней.
0: А как же она улетит? Она же прилипла.
3: О, чтобы отлепиться, у мухи есть аж 4 способа. Но принцип их примерно одинаковый. Мушиная лапка отрывается, например, от стены не сразу, резко, а постепенно, как будто отслаивается. Так сопротивление гораздо меньше, потому что ее подушечки отстают от поверхности небольшими участками, ряд за рядом. Можем, кстати, провести эксперимент. Намажем твою ножку чем-нибудь сладким, например, медом, и ты попробуешь ее отлепить от пола. Уверен, что просто вверх ты ее не сможешь поднять. А вот подняв сначала пятку, а потом все остальное, справишься легко.
0: А комары? У них тоже лапки сахарные?
3: Нет, у комаров они устроены по-другому. На их лапках есть специальные коготки. И они цепляются за всякие неровности на шершавых поверхностях. Ты, кстати, знаешь, что многие предметы, которые кажутся нам очень гладкими, на самом деле покрыты микроскопическими выпуклостями и бороздками. Вот за них и цепляются комариные лапки. Ну что, ответил я на твой вопрос?
0: Да, папочка. Теперь надо понять, как из мухи слона сделать.
3: Вот это мама умеет. Спроси у нее.
2: Папа знает.
4: Когда душа поет.
5: Всем привет, я Татьяна Буланова. Приветствую слушателей радио Казак-ФМ. Слушайте нашу новую песню с группы Ламба Ильича «Дорога».

0: утро, казаки и казачки, Казак ФМ, радиостанция, которая вещает из центра Краснодара на всю нашу большую страну, поднимает всех, кто сейчас торопится на работу, кто сейчас отправляется для того, чтобы школе сказать пока на все лето. Сейчас идут последние звонки. С вами Андрей Мартынюк,
1: Юлия Кирюшина. Привет. Здесь. Доброе утро. Давай, Андрюш, читать сообщение. У нас тут накопилось. Доброе утро, хутор Голицын с вами. Сегодня радостно у внученьки Есении последний звонок. Закончила на отлично. Пойду на праздничную линейку. Мы поздравляем вас.
0: Идем дальше. Переносимся. Так, Мила напишет. Доброе утро, дорогие ведущие. Юлия, Андрей. Город-герой Севастополь на связи. Радует солнышко. Радует ваша передача. Ваше настроение и ваш позитив. У нас в городе проходит 35-й фестиваль «Витязь». Очень здорово. Вчера была встреча с Николаем Бурляевым, снявшим фильм «Никита», о Никите Михалкове. Людмила Николаевна, вас также обнимаем и привет городу-герою Севастополя.
1: Тут к нам вернулась Татьяна, которая нас балует пирожками. А по теме, меня с утра очень радует программа «Алло, село» и задорные ведущие. Как только наступают выходные, я сразу падаю в отчаяние. Хотела спросить, когда у ведущих будет отпуск? Вы же должны пойти в отпуск, когда это случится, хоть намекните, а то со скуки умру. А мы

0: Привет. Спасибо за то, что с нами на одной волне.
1: Доброе утро, Юлия и Андрей. И вся Кубань. Прекрасное настроение, когда встречаешь утро с чашкой вкусного чая. Птички поют, слушаешь с утра радио Казак-ФМ, и на душе светло. Всем желаю таких прекрасных солнечных дней. Это Ольга нам написала из Уфы. Наша постоянная радиослушательница.
0: А вот, кстати, Юль, мы сейчас понимаем, когда нам слушатели звонят, чаще всего они звонят, находясь на улице, потому что сейчас погода такая. И вот чем отличаются зимние эфиры от весенних и летних, в том, что действительно птички поют на заднем фоне. И так хорошо это слышно. Спасибо вам за то, что подмечаете эти истории. Дальше идем. Здравствуйте, дорогие ведущие. Очень рад вас приветствовать. Вы классные. Меня зовут Карен Чалакян. Всем хочу передать привет, кто в крае нас слышит. Передать привет брату... Передать привет в честь брата Анжея. И также передайте музыкальный привет всем друзьям. Пожелайте здоровья, успеха. Спасибо вам большое.
1: Ну, город
0: Карен,
1: Майкоп.
0: Карен из Майкопа. Карен, спасибо и вам за то, что вы в столь ранний час берете и делитесь своей радостью. Дорогого стоит.
1: Доброе утро. Привет от Шушика, от Златы и от Наташи из Натухаевской. С окончанием учебного года.
0: Родители поймут, родители знают, что это такое. Один учебный год позади, впереди радостные каникулы, все супер классно. Идем
1: Валентиночка,
0: дальше.
1: Доброе утро, из Мингрильской, красивые нам фотокарточки присылает. Еще сообщение, Инна.
0: Мне 61 год, сегодня мне создают настроение моя подруга, ровесница, которая написала, что у нее появился поклонник. Ура, значит мы живы.
1: И пришла на порог ворона поздороваться. Пишет мне билеты на Валерия. Я очень его люблю. К тому же живу рядом с залом, где он будет петь. Третья радость его послушать.
0: Кстати, вот это начало. Почему именно вы? Вот вам должны достаться билеты от Валерия Семина. На наш номер Макс. Плюс 7-928-401-2020. Сейчас пишите. Зачем и почему именно вы достойны, именно мы должны вам вручить билеты на концерт нашего гостя, который также будет сегодня в эфире «Казака». Продолжайте присылать ваши сообщения, что вас радует. Вы нас радуете неимоверно.
1: Видимся. Еще вы можете позвонить нам для того, чтобы мы с вами сейчас приз же будем разыгрывать. Да. Наша любимая рубрика «Послесловица», поэтому еще раз напоминаю, номер телефона +7 928 401 2020. Звоните, побеждайте.

0: ярко, ярко солнечной весной. Нету силы, как охота, просто встретиться с тобой.
1: Позабыть тревог, невзгоды, окунуться в мир любви.
0: Это все мечты солдата, напиши мне, напиши. Это все мечты.

0: Утро доброе, утро бодрое, утро солнечное, утро краснодарское. И мы передаем привет всей России. Доброе утро!
1: Напоминаем, что сейчас мы активируем номер телефона +7 928 401 2020. И у вас есть возможность на волнах радиостанции Казак-ФМ выиграть приз. Что для этого надо? Нужно просто иметь смелость и первым дозвониться. А телефон активирован, вы звоните. А вообще сегодня... Вот, я вижу, звонок пошел. Мы говорим... Здравствуйте, здравствуйте. Как зовут вас? Доброе утро.
2: Здравствуйте. Николай Дмитриевич.
1: Николай Дмитриевич, откуда вы звоните?
2: Столица Кирпичская.
1: О, здорово, здорово, здорово. Так, как часто вы выигрываете призы и подарки? Рассказывайте.
2: Частенько. Вы такая радиостанция, которая... Не оставляет
1: без призов. Общем, можно вас назвать счастливым человеком?
2: Ой, в этом плане можно.
1: Можно. Тогда мы с вами переходим в рубрику.
3: Послесловица. Послесловица.
1: И я напоминаю, для того, чтобы выиграть из трех послесловиц, вам необходимо, как минимум, интересно и правильно продолжить две. Если продолжаете, это может быть остроумный ответ, а может быть, который соответствует оригиналу. Все звучит позывное, вы набираете баллы, 2 балла из 3. Все, вы победитель, приз от радиостанции отправляется вам.
0: Итак, понятно. Слушаем внимательно.
1: Первая
0: послесловица. Кто в радости живет, того грусть...
2: Не берет.
1: Не берет? В оригинале «Кто в радости живет, того грусть не имет». Ну, это то же самое.
0: Примерно то же самое.
1: Вторая послесловица, которая также может принести вам призовой балл. Настроение как зеркало. Кто в него смотрится, и тот...
2: Угу. Ну,
0: отлично. И третья послесловица. Горе старит, а радость...
2: Еще раз повторю.
0: Горе старит, а радость...
2: Молодит.
1: Так, а вот знаете, иногда девушки для того, чтобы помолодиться с утра, вот что они делают?
0: Три из трех.
1: Юля, ты сейчас так на меня посмотрела, как будто девушки не красятся с утра. Но это тоже доставляет радость. Причем не только вам, но и мужчинам. Так, мы хотим сообщить.
0: Нам это не доставляет радость.
1: Мы об этом еще поговорим. Ну а пока мы сообщаем о том, что у нас есть победитель.
2: Спасибо.
0: Николай, скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то приветы?
2: Да, конечно, привет есть. Всем выпускникам сегодня, 9-х, 11-х классов, потому что у меня сегодня внук в Ростове тоже 9-й класс заканчивает. И там полностью, так сказать, готовится уже к новой жизни поступать в колледж музыкальный класс. У меня увлекаются музыкой.
1: Удачи, удачи.
2: Всем удачи. Удачи в экзамене.
0: Мы присоединяемся к вашим словам. Конечно, хочется пожелать всем выпускникам удачи, везения, чтобы с легкостью прошли их экзамены.
1: Ну, а вы также присоединяйтесь, потому что следующая рубрика «Ленивые варенички» на номер 928-401-2020. Пишите свои поздравления, лучше звоните. Через пару минут услышимся в

0: люди, верящие в любовь и несущие это по всему миру. С помощью радиостанции «Казак-ФМ». Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина. Привет всем.
1: Доброе утро. Итак, я хочу отправить теплый, да нет, горячий привет Тамаре Васильевне в Чебоксары. Это наша новая радиослушательница, я могу так сказать. Она совсем недавно стала слушать нашу радиоволну, и она нам звонила сейчас и сказала, что ей очень приятно слушать нас, ей очень приятно слушать музыку, которую здесь у нас ставят. Поэтому, Тамара Васильевна, мы очень рады, что вы с нами, оставайтесь на одной волне и дальше.
0: Как расширяется география нашего сегодняшнего эфира, и если мы начинали вот когда-то и приветствовали только наши станицы, хутора, города, то сейчас это тысячи и тысячи километров. Спасибо большое.
1: И у нас есть еще сообщение от Татьяны Анатольевны. Доброго дня всем. Желаю исполнения желаний всем и каждому. Привет передаю друзьям в Октябрьский, Ильский, Горячий Ключ и в Афипский, самый красивый и уютный поселок Северского района. Спасибо девчатам-озеленителям Афипского. Они с утра уже колдуют в цветниках поселка.
0: Как много поводов сегодня для улыбок, и мы говорим сегодня о радостях. Мы сегодня делимся теплыми воспоминаниями и, конечно же, разыгрываем пригласительный билет на концерт заслуженного артиста России Валерия Семина. Что для этого, Юль, надо сделать?
1: А для этого нужно написать нам на мессенджер Макс, почему именно вы должны пойти на концерт Валерия. Чем вы можете нас удивить? Потому что сегодня, в третьем часе, когда Валерий придет к нам в студию, мы ему зачитаем ваше сообщение, и он сам выберет победителя.
0: Ну что ж, вперед, наш номер плюс
1: 7-928-401-2020.
2: Спонсор часа. Компания «Славянский кирпич».
3: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. «Славянский кирпич». 8-800-100-04-01. Время строить, время брать.
4: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, на что крымские семьи чаще всего тратят материнский капитал, где приведут в порядок городской сквер и кто претендует на звание главного дерева страны. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. С начала года более 3000 крымских семей направили средства материнского капитала на образование детей. Как рассказали в региональном социальном фонде, это одно из самых востребованных направлений. На эти цели уже перечислено свыше 243 миллионов рублей. Государственными деньгами можно платить не только обучение в детском саду, школе или вузе, но и проживание в студенческом общежитии, услуги частных репетиторов, занятия в автошколах и даже различные онлайн-курсы. Напомню, после февральской индексации размер выплаты на первого ребенка в этом году составляет почти 729 тысяч рублей, на второго – более 960 тысяч. В Армянске вышло на финишную прямую благоустройство сквера строителей. Сейчас строительные бригады завершают укладку новой тротуарной плитки и установку бордюрного камня. Кроме того, специалисты обустраивают современное наружное освещение, ремонтируют памятные знаки. На заключительном этапе в сквере установят удобные лавочки и новые урны. Совсем скоро обновленная общественная территория станет комфортным местом для отдыха горожан. Сразу два крымских исполина борются за титул в национальном конкурсе «Российское дерево года». В этом сезоне полуостров представляют знаменитый дуб-богатырь Таврида из Симферополя и величественный страж Бельбека из Севастополя. Симферопольскому номинанту, который растет в детском парке, уже 229 лет, его высота достигает 28 метров. По местной легенде, под сенью именно этого дуба во время своего визита в Крым мог гулять Александр Сергеевич Пушкин. Всего в конкурсе участвуют 78 уникальных деревьев, а проголосовать за наших зеленых богатырей можно на официальном сайте проекта. На этом все, далее о погоде. Сегодня на полуострове малооблачно, в Симферополе ожидается до 24 градусов, в Евпатории воздух прогреется до 25, в Бахчисарае, Алуште и Феодосии термометры покажут 24 градуса, в Ялте, Керчи и Севастополе плюс 23. Привет отправляем в село Вилино Бахчисарайского района. У вас до 24 градусов и без осадков. Дома вашему желаю хорошей погоды, вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио Казак ФМ.

0: До Владивостока. Все на одной волне. Казак ФМ в эфире. Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина. Привет всем.
1: Доброе утро.
0: И не откладывая в долгий ящик, хотим сразу перейти к телефонному звонку, потому что на связи у нас туляки Светлана Владимировна. Сергей Иванович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, казаки, дорогие, родные. Вот мы приехали из Тулы отдыхать в Краснодарский край к вам. На море стоим.
1: Да вот. Вы что, слушайте нас на море и звоните нам оттуда.
2: Да. Как? Очень нравится ваш канал. И хотим передать, можно привет передать?
1: Можно,
0: Светлана, конечно.
1: Конечно,
0: можно.
2: У нас много друзей в Крыму, в Керчи. Очень много в Керчи друзей, в Краснодаре друзей, в Калуге, в Москве. Всем передаем привет горячий от нас. Вот, так что были рады, что до вас дозвонились. Звонили 2 дня, только сейчас дозвонились. Всей стране привет.
1: Спасибо.
0: Светлана Владимировна, Сергей Иванович, мы понимаем, что в Тулу со своим самоваром нельзя, а вот к нам на Кубань со своим приемником можно. Но только одно условие. Одно условие, чтобы там звучала радиостанция Казак ФМ. Договорились?
2: Вот мы и служим вас, казаки, родные.
1: Вы у нас можете и в Туле послушать потом. Мы очень рады, что к нам присоединяются все новые города и земли. Итак, давай у нас прочитаем несколько сообщений, пожалуйста. У нас тут вообще... Здравствуйте, поздравляю свою доченьку Елизавету с последним звонком. Я ее очень люблю. Она у меня самая лучшая. Школа 35, станица Новотитаровская. Всем выпускникам огромный привет и успехов. Виктория.
0: Это отправляется от Виктории как в свою семью, так и всем тем, кто сейчас стоит на линейках. А мы идем дальше. И Валерий нам пишет. С добрым утром, Кубань! С солнечным днем, Краснодар! И прошу передать привет моей любимой жене Оксане. Она родом из Германии. Приобщаю ее к нашей русской культуре. Ну и билеты на концерт мне в подмогу засчитывается,
1: так,
0: Валерий.
1: Так, это мы закрепляем.
0: Да,
1: отлично.
0: Это мы добавляем и напоминаем, что сегодня, если вы на наш номер МАКС +7 928 401 2020 пришлете описание, почему именно вы должны получить пригласительный билет на концерт Валерия Семина, то через с 9 до 10 мы предоставим нашему гостю возможность выбрать, кто получит этот пригласительный на 2 персоны. Так что отправляйте тоже ваше сообщение на наш номер МАКС.
1: Есть еще одно сообщение. Доброе утро, многоуважаемые ведущие. Родился, крестился, жил и продолжаю жить на родной, солнечной и гостеприимной Кубани. Вот уже 62 годика. Обращаюсь в Казак ФМ по своему стыду впервые. Вот-вот. 24.05 купил 2 билета на концерт Валерия Семина в Новороссийске на 18.00. 8-й ряд, хочет подарить их что-нибудь ему. Не смог его послушать, так как у внука был день рождения. 15 лет. Билеты отдал брату. Очень хотелось бы получить заветный билет.
0: Сергей, вы попадаете в тот самый список людей, которые заявили о себе и написали, почему именно вам должны достаться билеты от Валерия Семина. Ну что, пускай это все продолжается, пускай это все повышает нам настроение. Вот предвкушение выигрыша же, оно повышает настроение?
1: Конечно.
0: Так, мы идем дальше. Впереди звучит замечательная, хорошая музыка. Ну и наш номер телефона открыт.
1: +7 928 401 2020.

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45. 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской академии радио.
3: Людк, а чего это ты на работу в купальнике и панаме пришла?
4: Да я после работы еду на море.
3: Так завтра же опять на работу.
4: Так и чё? Мне тут ехать минут 20 от центра Краснодар.
3: А море же гораздо дальше.
4: А у меня своё море. Море Виль называется. 3 акта.

0: Утро начинается не с кофе, а с кухни, о которой вы мечтали.
1: Наконец-то! Сколько я об этом думала!
0: Мечты сбываются, дорогая, особенно с АСК-мебель. Кухни АСК-мебель – это не просто мебель. Это пространство, где рождаются ваши лучшие идеи, где собирается вся семья, где каждый день наполнен уютом и гармонией. АСК-мебель. Закажите бесплатный дизайн-проект на нашем сайте askmebelkrd.ru. Телефон 8-918-223-00.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы.

0: 13.00. Я приглашаю вас присоединиться к нам. Я буду на проекте «Гости приехали» исполнять для вас свои авторские песни, делиться творчеством. До встречи в эфире. Еще раз запомните время. 27 мая в 13.00 на радиостанции «Казак FM». Жду вас.
1: Отворяй ворота. Гости приехали.
2: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен». «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все – качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар – Красная 127, Сочи – Кооперативная 8, «Мюнхен».

0: вовсе не колдунья, казака любила, казака люблю.
1: Юля.
0: Просто настроение шикарное. Сегодня в студии Юлия Кирюшна, Андрей Мартынюк.
1: И на волнах Казак ФМ вся география большой, великой страны отображается в сообщениях. Номер Макс у нас не меняется. +7 928 401 2020. Напоминаем, что мы сегодня говорим о том, что доставляет вам радость. И Павел Иванович только что за эфиром дозвонился. Славянск на Кубани. Привет тебе, родной город. И сообщил, что больше всего мне нравится, это Павел Иванович говорит, когда поют песни. И сам я тоже пою. Мы напоминаем, что вы можете сегодня забрать пригласительный, получить пригласительный на гостя, который будет с 9 до 10 в нашей студии. Это Валерий Семин, выдающийся деятель российской народной культуры, баянист, композитор и художественный руководитель группы «Белый день». Вот если слышите такие шумы, это настраивается наша концертная студия. Сегодня будет много песен, сегодня будет юмор, шутки. И если вы на номер Макс +7 928 401 2020 напишите, почему именно
0: можно,
1: вы...
0: Можно я что-нибудь скажу уже? Все. Просто, чтобы вы понимали, наш гость уже здесь, Валерий, он уже в концертной студии. И настолько мы впечатлились его первым появлением, что теперь Андрей не может остановиться. Говорит. И действительно, друзья, вы можете получить пригласительный от Валерия Семина на его концерт сольный. Но для этого вам нужно написать, почему именно вы должны получить этот пригласительный билет. Мы уже сохранили для себя наших радиослушателей, которые писали, определенные условия, поэтому у вас
1: время
0: еще есть возможность, да, еще целых 40 минут до появления нашего гостя. Поэтому еще раз, номер телефона +7 928 401 20.

сделают из древесины абрикоса и ореха. Внешняя сторона покрыта дубленой кожей. Внутри металлические кольца. Исполнитель одной рукой держит обруч, а другой бьет по коже, одновременно встряхивает дойру, чтобы кольца пели. В руках виртуоза инструмент может производить и нежные звуки, напоминающие шелест ветра, и громкий барабанный бой, как весенний гром. Когда появилась дойра, сказать сложно. На памятниках II века до н.э., найденных в Средней Азии, есть изображение круглых женщин с бубнами в руках. Возможно, это и есть прародители. Очень долгое время на узбекской дойре играли только женщины и только на свадьбах. Причем сами же они инструмент себе и создавали. Мужчины думали-думали и тоже взялись за дойру, только сделали ее по размеру меньше и тяжелее. На вечерах, даже если и нет инструмента, девочки и девушки берут в руки металлический поднос, начинают бить по нему, создавая мелодию для танцев. Любовь к музыке дойры узбеков в крови, ведь она — душа этого народа.

0: легче начинается, и день продолжается, и неделя замечательная, и лето, которое впереди совсем-совсем скоро наступит. Это все с волной Казак ФМ. Легко и счастливо. Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина, привет.
1: Доброе
0: всем.
1: Доброе утро. Вот так. Мы сегодня говорим о том, что же делает вас счастливым. Вот скажи, Андрюш, вот сейчас кружка горячего кофе сделала тебя счастливым?
0: Абсолютно. А когда ты еще под эту кружку можешь разделить разговор с хорошим человеком, то это счастье, ну, оно удесятеряется. И у нас на связи столица нашей родины, Москва. Ириша, доброе утро. Здравствуйте.
2: Доброе утро. Вообще.
0: Попросим вас, Ириш, попросим вас радиоприемник выключить. Все это можно слушать в трубку телефона. Ну и вас тогда будет слышно. Ириш, во-первых, мы благодарим, что вы из Москвы комментируете практически все, что происходит у нас в прямом эфире.
2: Нет, вообще-то как бы сейчас на данный момент я не в Москве, просто я в солнечной Башкирии. Я поэтому-то и попала сюда, потому что

0: Вот когда я слышу казачьи песни, особенно там кубанский хор казачий, еще что-то, я начинаю просто... На меня как будто вот с ума сходить. Я
1: сердечко не знаю, ёкает.
0: У меня такая радость просто... Когда вот что-то казачье такое, кубанское, по типу там «Вами милый варенички» хочет, там, или какой-нибудь «Гай зелененький» кубанский хор.
1: Угу. Все, все в душе просто... поет и танцует.
0: И обязательно буду слушать трансляцию с Валерием Семиным.
2: Обязательно.
0: Потому что тоже нужно. Не безразлично мне его творчество.
1: Угу. Вы также можете на наш номер МАКС, так же, как и все наши слушатели, задавать вопросы артисту, который появится с 9 до 10. Так, Москве большой привет, Башкирию обнимаем, всю-всю-всю. Она большая, но и у казака-то душа большая. Идем дальше. Хорошая музыка, добрые новости и все самое лучшее на волнах нашей радиостанции. Ну и также, еще раз, для тех, кто только что присоединился, у вас есть сегодня уникальная возможность забрать пригласительный на две персоны.
2: И для этого нужно написать на номер МАКС плюс 7 928 401 2020. Почему именно вы должны пойти на концерт?

0: Здравствуйте, дорогие друзья, я Валерий Семин, заслуженный артист России. Завтра, 26 мая, с 9 до 10 утра встречаемся в программе «Алло, село» на радиостанции «Казак-ФМ». Вместе споем, поговорим, побеседуем по душам. Все будет хорошо. Итак, 26 мая с 9 до 10 утра встречаемся на радиостанции «Казак-ФМ». Навеки ваш, Валерий Семин. До встречи, друзья!
1: С нашей программой день легче начинается. Алло, село!
2: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Конечно же, с нашей программой все у вас будет хорошо. Это Казак ФМ, утреннее шоу «Алло, село».
1: Юлия Кирюшина и Андрей Мартынюк сегодня в студии. И наша рубрика.
2: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре?
0: Погода все лучше и лучше, погода все интереснее и интереснее. И сегодня в 19.00 вы сможете отправиться на концерт Валерия Семина, который пройдет у нас в Доме культуры железнодорожников. Валерий Семин – выдающийся деятель российской народной культуры, пропагандист русских песен и русских инструментов, создатель и художественный руководитель группы «Белый день». И, кстати, с Валерием мы совсем скоро услышимся и еще увидимся в прямом эфире «Казака». С 9 до 10 он у нас в гостях.
1: А итак, а я хочу по-прежнему. Мы хотим отправить вас на концерт Влады Мирави. Она, кстати, придет к нам в программу завтра. Гости приехали на Казак ФМ с Алексеем Орловым. У нее будет концерт 27 мая в Центральном концертном зале. Это исполнительница, которая звучит на наших радиоволнах. И голос Влады завораживает. Я просто советую всем попасть на концерт и обязательно смотреть нашу передачу.
0: Ну, а если уж вы являетесь большим поклонником хореографического искусства, то история «Кармен» именно для вас. А все это тоже можно будет посмотреть. Это театральный проект «Театральный поезд» из города Севастополя. И будет он проходить 30 мая в 17.00 в музыкальном театре. Поэтому присоединитесь. Кстати, мы сейчас можем билет на «Кармен» отдать одному из наших слушателей за правильный ответ. Давайте послушаем, кто к нам дозвонился. Доброе утро, здравствуйте.
3: Алло. Доброе утро, Андрей, доброе утро, Юля. Это звонит Сергей, атаман радиоэскадрона. Я вас внимательно слушаю. Вот.
1: Сергей, вы хотели нам рассказать, что делает вас счастливым, а мы такие хотим сделать счастливым вас и попробовать с вами разыграть.
3: Что делает меня счастливым? Меня делает счастливым общение с дорогими моими слушателями, нежными, родными, такими любимыми. Кто вот, вот наш эскадрон, наша команда. Это первая волна радиоэскадрона, вторая волна радиоэскадрона. Ну, в общем, я его создавал, как корабль назовешь, так он и поплывет. Ну, вот так и получается в жизни, как-то так вот интересно. Утром просто говорить друг другу добрые, теплые слова, нежные, и слушать любимые песни. И хотелось бы вот еще сказать всем, чтобы такое же настроение было у всех, как у наших ведущих утренних.
0: Ну, спасибо.
3: Такое же прекрасное настроение было. Замечательное, чудесное настроение.
0: Ну, а мы можем друг другу его повысить, Сергей. Если я сейчас задам вопрос с вариантами ответа, а вы попытаетесь угадать, либо правильно назвать, и получите тот самый пригласительный. Пробуем? Вот смотрите, балет же он популярен во всем мире, да, и в России, и в других странах. Так вот, мы все видим образ классической балерины, и у нее есть та самая юбка, которая называется «балетная пачка». Это у нас в стране все знают, да? А каким словом во всем мире, в отличие от России, называют балетную пачку? Ну и варианты ответов. Это мотю, боду, либо тю-тю. Да, такие слова интересные. Как во всем мире, в отличие от России, называют балетную пачку? Мотю, боду, либо тю-тю. Знаете, вот.
3: Наверное, мотю.
0: Мотю. Кстати, такого слова не было, которое вы назвали только что. Итак, мотю, буду, либо тю-тю.
3: Мотю.
0: Мотю. Ну, ну, давай, Юль, ты решаешь.
1: А что? Ну, это же неправильный ответ.
0: Неправильный, Сергей. Правильный ответ. Тю-тю, да, либо тю-тю. Но за попытку. Попытка.
3: Не знали, не... Да,
0: теперь будем знать. Спасибо вам большое за этот утренний звонок. Продолжаем повышать настроение. Впереди будет много интересного. Оставайтесь с нами на одной волне. И помните, что прямо сейчас вы также можете еще успеть отправить
1: свои сообщения по номеру телефона +7 928 401 2020. Почему вы должны попасть на концерт Валерия Семина?
4: Алло, село!
2: Эх, Люба, братцы! 101

0: Zac FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, на что крымские семьи чаще всего тратят материнский капитал, где приведут в порядок городской сквер и кто претендует на звание главного дерева страны. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. С начала года более 3000 крымских семей направили средства материнского капитала на образование детей. Как рассказали в региональном социальном фонде, это одно из самых востребованных направлений. На эти цели уже перечислено свыше 243 миллионов рублей. Государственными деньгами можно платить не только обучение в детском саду, школе или вузе, но и проживание в студенческом общежитии, услуги частных репетиторов, занятия в автошколах и даже различные онлайн-курсы. Напомню, после февральской индексации размер выплаты на первого ребенка в этом году составляет почти 729 тысяч рублей, на второго – более 960 тысяч. В Армянске вышло на финишную прямую благоустройство сквера строителей. Сейчас строительные бригады завершают укладку новой тротуарной плитки и установку бордюрного камня. Кроме того, специалисты обустраивают современное наружное освещение, ремонтируют памятные знаки. На заключительном этапе в сквере установят удобные лавочки и новые урны. Совсем скоро обновленная общественная территория станет комфортным местом для отдыха горожан. Сразу два крымских исполина борются за титул в национальном конкурсе «Российское дерево года». В этом сезоне полуостров представляют знаменитый дуб-богатырь Таврида из Симферополя и величественный страж Бельбека из Севастополя. Симферопольскому номинанту, который растет в детском парке, уже 229 лет. Его высота достигает 28 метров. По местной легенде, под сенью именно этого дуба во время своего визита в Крым мог гулять Александр Сергеевич Пушкин. Всего в конкурсе участвуют 78 уникальных деревьев, а проголосовать за наших зеленых богатырей можно на официальном сайте проекта. На этом все. Далее о погоде. Сегодня на полуострове малооблачно. В Симферополе ожидается до 24 градусов. В Евпатории воздух прогреется до 25. В Бахчисарае, Алуште и Феодосии термометры покажут 24 градуса. В Ялте, Керчи и Севастополе плюс 23. Привет отправляем в село Вилино Бахчисарайского района. У вас до 24 градусов и без осадков. Дома вашему желаю хорошей погоды. Вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио Казак-ФМ.

0: Радуйся, Кубань! Радуйся, Россия! Радуйтесь все, кто на волнах радиостанции Казак-ФМ! Потому что у нас в студии, в прямом эфире, заслуженный артист России, выдающийся деятель российской народной культуры, пропагандист русских песен и народных инструментов, создатель и художественный руководитель группы «Белый день», баянист, объединяющий вокруг баяна и профессионалов и любителей, добрый друг нашей радиостанции, Валерий Семин! Доброе утро! Здравствуйте, Валерий!
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
0: Вы знаете, кто рано встает, тому Бог дает. Пускай первая песня, которая сейчас тоже прозвучит, будет так проранешенько-проранешенько нам петь.

Я проснулся, ой, да рано. В старый сад распахнул окошко. На покосах в лугах дурманах

0: вернется с той рецей, коли Богу молится.
1: Доброе утро, Краснодар, Краснодарский край. Радиостанция «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения и хорошего дня. Ира-ра-ра-ра, ира-ира-ра-ра, ира-ра-ра-ра-ра, ира-ра-ра-ра. А давайте вместе попробуем со мной. 3, 4. А кто ранехонько встает?

0: сдает, тому боженька дает, и вернется сторицей, коли Богу молится. Здрасте.
1: Мурашки, мурашки у нас идут, и это настоящее искусство. Это музыка, которая вдохновляет. Мы, рано проснувшиеся сегодня, Андрей Мартынюк и Юлия Кирюшина.
2: Понимаем всех наших радиослушателей. Вы знаете, у нас сегодня происходит что-то невероятное. Ведь у нас сегодня оборвался сегодня наш Макс. У нас звонки сыплются. Мы сегодня пообещали, что они могут получить, наши радиослушатели, один билет на две персоны от вас. И они тут... И мы решили...
1: За историю, почему именно...
2: Они должны попасть на ваш концерт.
3: И что пишут люди?
1: А давайте с этого и начнем, потому что сегодня были звонки, которые предлагали вам, Валерий, гармошку, которой 150 лет, и вручить ее готовы вам на концерте.
2: Вот нам Татьяна пишет. Доброе утро, мой любимый Казак FM. Вот. Это Татьяна. Я очень хочу подарить Валерию Семину гармонь. Ей, наверное, лет 150, сделанная вручную. Только он достойный этой реликвии.
3: Людям, когда вещи не нужны, просто
1: несут на концерт.
3: Мне почти на каждом концерте дарят гармошки. Куда же их девать-то, Аня? Их же, если 150 лет, ее надо отремонтировать. Если вы возьметесь это дело сделать, дорогое удовольствие, между прочим.
1: Если, да, потому что баян — это валютный инструмент, и мы это десятки и сотни тысяч рублей, а то и миллионы стоят. Но счастливые-то они не только времени не наблюдают, они вообще живут в ощущении того, что все хорошо. Валерий, можно...
3: Нет, просто два слова. Баян и гармошка — это такой инструмент, который должен всегда работать, играть. Если он лежит там несколько лет, то он сохнет, рассыхается, короче, а если он ему 150, ну, это, спасибо вам большое, но, правда, в самолет не пустят.
1: В любом случае, мы сегодня будем за время нашего эфира сообщать вам истории, которые присылают нам наши слушатели.
3: Я должен выбрать их?
1: Конечно.
2: Конечно.
1: Вот такая вот у вас миссия.
3: Нет, давайте вы, а то на меня люди обидятся, скажут.
2: Ананас! Мы каждое утро их будем.
1: Вот, знаете, истории разные.
3: Да приносите ей гармошку за 150 лет,
1: которые... Истории разные сегодня от наших слушателей поступают, но всех их объединяет любовь именно к вашей песне, именно к вашему исполнению. Вот какая будет следующая песня? К чему нам приготовиться?
3: А давайте, я сегодня специально выбрал песни, которые под баян можно спеть.
1: Валерий, давайте так. Мы сейчас просто обозначим, что следующая песня, это будет про...
3: Деревню.
1: Про деревню, да?
3: Да.
1: Мы подготовим нашу студию и призываем всех слушателей подключиться еще к видеотрансляции. Это можно сделать на сайте kazak.fm и наша группа.
2: И ВКонтакте. Настоящее раздольное радио.
3: Да, и будете смотреть, слушать и петь.
1: Мы сейчас подготовимся и буквально через минуту вновь в нашей студии увидимся и услышимся.

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
3: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
5: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90-756 от 4 февраля 2026 года. Категория «Информационный продукт».

0: На волнах радиостанции «Казак ФМ» заслуженный артист России Валерий Семин. Тот человек, у которого душа с баяном разворачивается. И у нас с Юлией Кирюшиной к вам одна лишь просьба. Пойте с нами, подпевайте. И где бы вы ни находились, здесь у нас в центре Краснодара, либо за многие тысячи километров, пускай мы все будем на одной волне.
1: Подпевайте, друзья. Деревня моя

0: спелись. Валерий Семин, деревенька. И вы знаете, с одной стороны, бодрое утро, но вы своим творчеством, своим инструментом такие глубины души.
1: А вот на самом деле на концертах вот говорят, ну, многие-то принято исполнять в основном веселые какие-то песни, да? Ну, попсовики все веселые песни, и там одна медленная. А у меня наоборот, люди любят песни, когда вот от души, да? Вот у меня на концертах, я говорю, как дома, на домашнем празднике. У нас и частушки, и песни поплясать. Но большая часть вот такие лирические песни. И потому что, наверное, эти песни трогают действительно душу. Как вы сказали, до глубины
0: да. Самое. Вот. Валерий, вы во многих своих интервью, в том числе у нас на радиостанции Казак-ФМ, когда появляетесь, вы всегда вставляете такую фразу, очень важную. Я счастливый человек.
1: Да, вот. Да.
0: Мы, наверное, живем все для счастья.
1: Да.
0: А если у вас в данный момент жизни какая-то сформулированная все-таки формула, что делает вас вот максимально счастливым?
1: Формула была такая: в 50 лет жизнь только начинается, а теперь я говорю, в 60 лет
2: жизнь. Это хорошая формула.
1: Я недавно отметил юбилей 19 мая в Государственном Кремлевском дворце. И, кстати, хочу сказать, что этот концерт был грандиозный. Он длился вместо 2-3 часа. Со всей страны приехали мои поклонники. Ну, правда, там, представляете, зал почти 6 тысяч человек, он был полный. Причем люди покупали билеты, приезжали. И этот концерт писал программа «Песни от всей души». Андрей Малахов был ведущий, поэтому 13 июня, включайте, 17:50, как всегда, вместо «Привет, Андрей», наверное, будет программа, которая будет мой концерт. Так что увидимся.
2: Валерий, вот в Краснодаре у вас будет в 2 дня концерт.
1: Да.
2: И полные залы. Как вы считаете, в чем секрет популярности вот ваших песен?
0: Мы тоже хотим
2: отметить.
1: А я не знаю.
0: Мы тоже хотим отметить, что редко, когда такой, ну, когда артист собирает как минимум несколько дней, да еще и на протяжении длительного времени. А у вас это получается?
2: Я хотела купить билет бабушке, но не смогла. Просто.
1: Приходи, проведем.
2: Просто бабушка говорит, она мне вчера звонит, говорит, Юля, это же мой кумир. Я говорю, ну я не смогла, бабушка, уже не смогла.
1: Видите, я кумир бабушек, и не только бабушек. Я не знаю,
2: сегодняшние... Нам пишут, кстати, девушки, парни.
1: Да, вчера, кстати, на концерте девчонок столько было вообще. И в Новороссийске столько молодежи стало. И вы знаете, вот раньше, лет там, не знаю, 7 тому назад, в основном были женщины такого бальзаковского возраста, да, вот такие, с такими томными глазами. А сейчас прибавилось много мужиков. И очень много детей, то есть стали приходить семьями. И я не знаю, в чем секрет успеха. Я вот у всех спрашиваю, а в чем? Я же не Коля Басков, я же не Киркоров. А вот что-то притягивает. А я не знаю, почему. Знаете, наверное, почему? Потому что я действительно, я родился с баяном, есть такое стихотворение даже. У меня детство прошло в городе Сызрани и юность, да? И я вот там... Ну, как бы, это моя стихия. Я жил, я работал на каких-то свадьбах, на вечеринках, на мероприятиях, и на турбазах работал, ну, везде. И поэтому я всегда иду с баяном. И для меня вот спеть с народом песни, это, ну, это, я как рыба в воде, да? Это не надо ничему учить. И люди это чувствуют. Вот в чем секрет.
0: Чувствуют. А еще знаете почему? Потому что ваши песни очень созвучны с нашей радиостанцией, и у вас, и у нас есть смысл в песнях.
1: Конечно,
0: вот просто подумайте,
1: конечно,
0: наши дорогие слушатели, о том, что вы слушаете, и какие эмоции поднимают, и песню, какую мы не возьмем в вашем исполнении, это все про настоящее, про то, что есть в жизни и простого человека, и любого человека. А, кстати, давайте попробуем тогда перейти от нашего такого словесного разговора к исполнению.
1: Давайте.
0: Вот какая следующая песня?
1: А можно вот я нахожусь, когда в Краснодаре, и, конечно же, мой любимый композитор, кто у тебя композитор? Григорий Федорович Пономаренко.
0: Да.
1: Да, и вот филармония имени Пономаренко, и песен у него написано 4672, мне сказали. Ну так, я изучал это дело, может и больше. Вот, и самая любимая, одна из любимых моих песен. А где мне взять такую песню? Давайте вот споем. Находясь, так сказать, на том месте, где он последние годы работал, где он похоронен, вот эту замечательную песню сейчас и споем с вами. Я, кстати, на концерте вчера пел, так народ подпевал. А где мне взять такую песню? и о любви, и о судьбе. Юль, ты слова знаешь, да? И чтоб никто не догадал.

0: ночам. Вот мы сидим, такое ощущение, что мы не расставались целый год, да? Вася там, рот до ушей, все, да? Ну, клево, да? И сразу хочется, все говорят, сразу хочется налить. Можно же и без этого обойтись. Налейте чайку, вот. И песня объединяет людей, объединяет сердца людские. Это самое главное. Вот, наверное, поэтому народ и ходит на концерты, чтобы окунуться, может быть, в юность, да? И самое интересное, что вот люди, не знаю, девчонки, сколько лет вчера? Лет 14, да? Она знает все слова. Молодец, потому что бабушки учат нужным, правильным песням. Не Сюси-Муси, а другие песни, в которых есть смысл, как сказал Андрюш. Правильно, молодец.
1: Спасибо. По поводу смыслов. Мы же несем тоже разумное, доброе, вечное. Юль, перед тем, как мы сделаем небольшую паузу и дадим еще возможность нашим слушателям присылать ваши варианты, почему именно вы должны отправиться сегодня на концерт Валерия Семина. Давайте послушаем, что уже к нам прилетело.
2: У меня уже голова кругом. Я уже не помню, что я читала, а что нет. Доброе утро, Кубань, в теплом солнечном Краснодаре. Значит, прошу передать привет любимой жене Оксане. Она родом из Германии, приобщаю ее к русской культуре, поэтому очень хочу билеты.
1: Билеты мне в подмогу.
2: Чтобы муж приобщил к нашей...
1: Свою германскую жену к нашей русской культуре.
0: А она что, в Германии живет?
1: Вот это вот будет разбираться.
2: Она оттуда родом, они здесь живут.
1: Да. Вот это один из вариантов.
0: Guten Morgen!
1: Следующий вопрос.
2: Ой, у нас тут столько всего.
1: Так, Галина нам пишет: доброе утро, любимая программа. Как мне сегодня... мне сегодня повезло. Могу послушать разговор с моим кумиром Семиным.
0: Вот так. Галя, здравствуйте. Для вас я сегодня пою, в том числе.
2: Да, я смотрю передачу с Малаховым.
1: Километровые
2: сообщения. Валерий Семин, привет из Северского района. У нас тоже много, очень много поклонников Валерия. Спасибо за... душу, творчество.
1: Мы призываем вас, наши дорогие слушатели, переключиться на видеотрансляцию. Это можно сделать на сайте kazak.fm, либо группа ВКонтакте. Даем вам некоторое время, и через минуту-полторы вновь в нашей студии будем беседовать о смыслах, о песнях и, в общем, поднимать всем настроение. Будьте с нами.
3: Любимые кубанцы, я Раиса Гончарова, ансамбль

0: Ну что, наши студии на студийных часах. 9 часов 29 минут. Это третий час. Здесь в студии находится Юлия Кирюшна, Андрей Мартынюк и гость, которого мы так долго ждали.
1: Сейчас прозвучат мажорные аккорды. Заслуженный артист России Валерий Семин. Деятель, который своей любовью к народной песне вовлекает все поколения. От людей маленьких на концертах до людей, которые умудрены жизненным опытом. Большой друг нашей станции. Валерий, доброе утро.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте.
0: Мы получаем сегодня целый день много сообщений.
1: Перед тем, как будем зачитывать, давайте с песни начнем, чтобы настроиться, что за песня будет.
2: И главное, все такие мажорные, такие, ах, веселые, а песни все грустные у меня. Но они не грустные, они душевные,
1: со
2: да?
1: Со смыслом.
2: Есть у меня одна песня, которая называется «Ах, как сердцу хочется чего-нибудь хорошего». Такая. Я думаю, ее все знают, ну, не все, но многие.

0: душа по праздничку, да и стомилась вся. Доброе утро!
1: Доброе, доброе, потрясающее утро. Ах, как сердцу хочется. И мне кажется, что студии мало места. Хочется встать, выйти, вот так вот снять пиджаки, петь и танцевать.
2: Душа развернулась настолько, что студии действительно мало.
1: Напоминаем, что на волнах радиостанции «Казак ФМ» заслуженный артист России Валерий Семин. Тот человек, который с помощью своего таланта, инструмента, баяна, который в его руках влюбляет и в произведения русской народной культуры, да и в авторские произведения, которые базируются на всем этом.
3: Да, да, я пишу очень много песен, но сейчас меньше, потому что, ну, правда, концертов много, и слава богу. Вот, и люди хотят еще. И пока мне всего-навсего 60, у меня еще есть время, я думаю. Вообще, у меня мечта, знаете, вот была такая группа, по-моему, ZZ Top называется, там такие дедушки с бородами. Я хочу быть с баяном, ну, хотя бы до 100 лет, минимум, чтобы выходить на сцену, прикалываться сегодня.
1: А что, представляешь, дед такой? Валерий, вы же один из первых людей, которые в репертуар своей группы включили как раз через русские народные инструменты какие-то такие знаковые песни, которые знают во всем мире, да? В аранжировке было.
3: Было дело.
1: И вы в каждый период своей жизни являетесь счастливым человеком, да, вот как в творчестве. Какие-то эксперименты сейчас тоже проходят. Многие музыканты, даже мы на волнах «Казак ФМ» видим в репертуаре, ищут новые смыслы, как бы через, как через современность, через современные музыкальные инструменты передать. Но я понимаю, что даже сейчас в студии вы берете баян, и это все вживую, без какой-то аранжировки, и душа открывается. Так все-таки...
3: Ну, потому что баян — это такой инструмент, и гармошка, и ну, в принципе... Вот людям, по большому счету, все равно, баян — это гармошка. Меня все гармонистом называют, и какая разница? Но некоторые, кто такие, очень есть такие люди. Я не гармонист, я баянист. Да, блин, какая-то разница. Есть, значит, это... Не, гармошка и баян, у них главное, у них есть душа. Вот мех, который туда-сюда растягивается, да. Это вот и есть вот эта вот эмоция, да, потому что внутри, ну, кроме кнопочек вот этих, которые вот справа-слева, там есть такие язычки маленькие, да, голоса, который вибрирует. И вот эта вибрация, она, видимо, отзывается в душах людей. Это очень важный инструмент. И который можно всегда взять с собой. Он, неважно, поле ты в зале в концертном или в деревне. Просто поэтому все баянисты первые парни на деревне. И в студии «Казак ФМ».
2: Это точно.
1: Вот смотрите, страна-то у нас большая, и вы путешествуете по всей нашей необъятной, да, концерте. А здесь есть и вы несете такую русскую народную культуру, и ваша душа базируется на ней, да? Но на концертах и сегодняшний наш эфир показал по сообщениям, что вас слушают люди разных национальностей. Вот все-таки как вы через этот русский народный инструмент, может быть, строите мосты, а может быть, ломаете какие-то преграды? Есть ли какие-то примеры, о которых бы сейчас хотелось рассказать?
3: Что касается национальности, да, ну, действительно, у нас многонациональная страна. В разных регионах, вот, например, вот у меня вчера был Краснодар, а позавчера был Новороссийск.
1: Да.
3: И вот там женщина сидела в зале, а я всегда хожу в зал знакомиться с людьми, меня трогают. Я купил себе, просто многие спрашивают, а что у тебя сегодня один микрофон здесь? Я, чтобы общаться с людьми, я купил себе дорогущий микрофон, вот знаете, вот такой вот, вешает сюда, он очень дорого стоит, вот. И я вышел, ну, думаю, сейчас будет все звучать, как... А ведь девчонкам все равно, сколько он стоит. Они берут меня за щеки, целуют. Короче, сломали мне этот микрофон на следующий день. Я думаю, ну и бог с ним. Есть такая фирма DP, и посмотрите, сколько он стоит, очень дорого. Так что я не требую ничего, я хочу, чтобы вы продолжали меня целовать. Девчонки прям целуют, и мне нравится, когда губная помада, которая вообще не отмывается. Юра, тебе знакомо, да?
2: Конечно.
3: Вот. И меня прям целуют, я говорю, так для... У тебя, говорит, помада, стирай, я говорю, не надо стирать. Андрей Малахов говорит, что тебе все сделали? Вот, засловали. И я делаю так для равновесия с этой щечки, и хожу по залу, знакомлюсь. И вот в Новороссийске сидела женщина, я к ней подошел, а видно, она либо грузинка, либо армянка. Я говорю, вы грузинка? Она говорит, у меня всего намешано. Да. И мы с ней Тбилисо, так вот, сразу, или, например, где-нибудь в Чувашии там. Да. У меня есть песни, я могу, я слов не знаю. Ну, например, чувашский. И все поют.

0: Это у меня пальцы помнят. То есть у меня вот все, что оставалось, я, у меня же Сызрань, где я родился, там же татары, евреи, чуваши, ну все, да, национальности, грузин, армян. Поэтому я в армии служил с армянами. Знаю армянские песни. Вот у нас, у вас тут девочки, армянки есть, да?
1: Обязательно.
0: Как там?
2: Ереван, Дарса!
0: Садик, да. Вот. И когда, понимаете, вот, например, да, ты видишь, в зале сидят люди какой-то национальности, но ведь им же приятно, или цыгане, например, да, я говорю, Ромале, Бахтале, и все, они говорят, свой человек сразу, да, и вот даже поздороваться на языке каком-нибудь, ну, на другом, не на русском, уже приятно, а если ты еще песню споешь, хотя бы куплетик, это будет вдвойне приятно, поэтому...
1: То есть русский народный инструмент, он может тоже разговаривать на всех языках.
0: Да, конечно, вот.
1: Мы призываем наших слушателей прямо сейчас на номер +7 928 401 2020 писать свои сообщения, почему именно вам необходим тот самый счастливый пригласительный
0: билет
1: на двоих на сегодняшний концерт, который пройдет в 19:00 в Доме культуры железнодорожников. А сейчас будет небольшая пауза. Если вы еще не подключились, подключайтесь к нашей видеотрансляции. Это можно сделать на сайте
3: Казак.фм. Конечно же, видеотрансляция на нашем ВК-группе «Настоящая раздольная».

любимая, хорошая моя. Ну где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят?

твои глазки горят, для кого твое сердце стучит, с кем ты делишь печаль? Ну, кто тебе сказал, что нынче осень и золотые листья на земле? Ну, кто тебе сказал, что ровно в 8

мир, любовь моя. Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? И вот стою в вагоне у окна, а за окном чужая страна.

любовь, мужики, для кого твои глазки горят, для кого твое сердце, я не могу.

0: Мигель Ке-ке-ке.
1: Это красиво было.
2: Красиво,
1: все,
2: да?
1: Все три мужчины в нашей студии пели замечательную песню. А можно я хочу задать вопрос?
2: Можно.
1: Если бы ваша жизнь была песней, вот как бы она называлась, в каком жанре бы она звучала?
0: Так а моя жизнь и есть песня.
1: Ну вот какая, вот Все-таки, наверное, вы же поете
2: жизнь
1: для всех.
2: Меняется, она бывает иногда быстро, иногда медленно, нет?
0: Дело в том, что...
2: Валерия Семеновна постоянно набирает обороты, мне кажется.
0: У меня набирает обороты, слава богу. Ну, потому что, есть вот люди, которые ходят куда-то на работу, да? Причем процентов 90 не любят эту работу, ну, просто надо деньги зарабатывать, да? Ну, в основном, правильно?
1: Ну, наверное.
0: Есть 50%, которые любят работу и ходят там. А я вот, у меня нет такого слова «работа». Я просто этим живу. У меня были моменты в жизни, когда было вообще жрать нечего, вообще, просто реально. Ну, особенно, когда пандемия, вообще, сколько там она длилась. И до этого тоже. А сейчас вот хорошо, слава богу, и... Я всегда вот, и главное, знаешь, вот, типа, есть такие, сразу спрашивают, а сколько тебе денег платят? А я никогда не задаюсь этим вопросом про деньги. Если человек задает вопрос про деньги, значит, ничего хорошего не получится. И это уже испытано. И самое интересное, что Боженька-то он все видит, да? И в любом случае воздастся, как говорится, сторицей, да? Если ты веришь в то дело, в которое ты любишь. И что, дед, все равно, когда это в любом случае вернется, все хорошо будет. Поэтому я никогда, значит, не задумываюсь о том. Главное, чтобы вот жить, вот я этим живу. То есть я просыпаюсь с песней, я засыпаюсь с песней, я живу с песней, и просто они бывают разные по настроению, да? Но в любом случае все песни, у меня нет такого, что песня какая-то, не знаю, такая уж трагическая. У меня все песни, они разные про жизнь. Есть песни про маму, есть песни про деревню, есть песни про любимую, есть песни про друзей, есть частушки, и даже очень много частушек нецензурных.
1: Вы уже слышали.
0: Многие, знаете, вот кто хочет под это... подсиропить, так сказать, да? И все начинают вот выставлять какие-то частушки, как где-то кто-то снял, выложил, да? Но это было там лет 10 назад. И вот он такой, он матерный частушки. А кто не поет, блин? А кто не поет матерные частушки? У меня был случай реально, вот мне расскажите необычный случай. Сейчас уже их в живых нет. И Леонид Куравлев, да. Народный артист, жена, шикарный преподаватель английского языка. Все уже умерли давно. Вот. И меня лет 20 там назад пригласили в эту семью. Говорит, а можете вот какие-то... Мы посидели. А говорит, а Валерий, а вы можете частушки спеть? Я говорю, конечно, могу. И я начал петь, типа, ну, какие-то такие... Я на деревню, мы идем, всем подарки раздаем, нам только надо родине помочь. Они говорят, нет, это не частушки. Я говорю, а какие? Ну, типа, эх, вот такие. Я говорю, а это можно? Нужно! Частушки должны быть именно такими. И если кто-то мне скажет, товарищи снобы или как снобы, бог с вами, если вы не пьете, значит, у вас либо проблемы со здоровьем, либо это...
2: По поводу музыкального материала, я хочу вам сказать, что...
0: Если вы не поете частушки, значит, вы просто не русский человек. Даже не русский человек, и тот поет частушки.
2: А хочу больше сказать, что у нас в студии Казака...
0: конкурс есть.
2: Есть передачи, которые открывают те или иные национальности, которые проживают. И давеча были греки, которые в эфире пели песни, но затем, выйдя из зала, стали частушки петь, да, с такими греческими мотивами, но это тоже весело и классно. Поэтому вот такая русская частушка, она в нашем народе, греческая частушка в их народе, это короткие, юмористические, хлесткие песни.
0: Таких частушек, вообще понятия частушка нет ни у кого, только в России и все. Ну, бывший Советский Союз.
2: Да,
0: вот. А по поводу, еще хотели спросить, что там, по поводу, где я выступал?
2: Да, вот какое-то место, которое вам кажется необычным в вашей карьере, потому что концертный зал, конечно, площадные мероприятия, это мы все видим, но можем ли мы сейчас вспомнить,
0: да, вот
2: что-то необычное?
0: Вообще, я вот посчитал, я с баяном иду 47 лет, это большой срок, то есть я не помню даже, когда я начинал, а вот именно первые гастроли, одни из первых гастролей, это были 90-й год, по-моему, мы ездили за рубеж, мы ездили в Америку. И представляете, вот какой разброс по эмоциям, да? Вот я понимаю, работать для публики, которая пришла, а вот работать для молодых людей в школе, тинейджеров, для детей маленьких, которым там 6 лет, 7 лет, 4 года. И работать для иностранцев, которые вообще по-русски не понимают. И вы знаете, вот какой опыт? Когда ты выходишь, а у них в Америке, я помню, это был 90-й год, и у нас переводчик был. И вот у нас задача такая была, значит, у них 40 минут урок, ну, не помню, или полчаса, и вот, типа, Раша приехали, из России приехали, так. Значит, и вот сейчас они вам что-то будут играть. Вот сидят вот такие, ноги на стол, значит, вот эти, молодежь американская. Вот.
2: С таким, с предубеждением.
0: Да, да, да, и вот что-то там носу ковыряют, там, ха-ха, мы ничего не понимаем. И вот мы, понимаете, вот мы должны были этот народ раскачать. Это очень сложно. Вот кто-нибудь попробует. Причем ты поешь по-русски, а для того, почему вот мы стали это играть, Deep Purple, там? Для того, чтобы как-то к русским инструментам хоть как-то их заинтересовать. И у нас это получалось. Да. Дальше. Работать для детей, это вообще, это невероятный труд, потому что дети, они не могут сидеть, слушать в течение там минуты, все, их дальше они такой. Поэтому у нас были трещотки, ложки, мы давали, то есть видим там, ля-ля-ля-ля, такой, мы раз трещотку, опа, интересно. И вот он там что-то начинает подыгрывать.
2: А если вот... человек уже вовлечен, то это его творчество.
0: Да, да. И самая сложная публика, это уже здесь, в Москве, я часто бываю, это дома престарелых, к сожалению, такие заведения есть. Представляете, люди, которые, ну, уже отчаялись, да? То есть вот он сидит, инвалид, ему, я помню, в Москве какой-то дом такой, я не знаю, как он называется сейчас, дом, ну, понятно, о чем я говорю, да? Вот, сидит человек на коляске, в глазах, значит, это были мужчина и женщина, в глазах уже никакого огонька нет, то есть вот, да, понимаете? И у тебя самого кровью сердце обливается. И вот я делаю так, а это, знаете, это тяжело, это как, ты как врач, как доктор такой, да? И вот когда мне уже, вот у меня был случай, мне подсказывают, она, это мама там чья-то, да? Она в детстве, ну, в молодости пела. Mm-hmm. И мне говорят, там, уральская рябинушка, там огней так много золотых. И вот она ничего, она даже говорить не может, как-то руками что-то делать. И я ей запел, и через минут 20 у нее слезы на глазах, понимаете? И она начинает подпевать. Mm-hmm. Это вообще, представляете, у меня самого там вот все перекачивает. А я вот улыбаюсь, и вместе с ней, конечно, после этого и меня приходится откачивать немножко, ну, валерьянку там. Я валерьянку пью иногда, и корвалол, мне нравится.
2: Великая сила.
0: И понимаете, и вот это вот, когда у человека есть, почему люди ходят? Вот этому научить невозможно. В институте имени Гнесиных нельзя научить того, как работать для бабушек, как для детей работать. Там учат просто, ну, вот надо играть, там правильно вести мех.
2: Профессионализм.
0: Да, а здесь вот жизнь. Жизнь меня заставила сделать так, научила всему. Поэтому я сейчас выхожу на концерты, и я вот в этом море людском купаюсь в улыбках красивых девушек. Мужиков настоящих, которые мне жмут лапу. Я говорю, мне больно? Он говорит, я тебя уважаю.
1: У нас очень много.
2: Да, миссия сегодня у вас. На волнах нашей радиостанции все-таки разыграть, да. И кому-то достанется сейчас тот самый пригласительный на две персоны на концерт, который сегодня...
0: Ну, у нас всего были, смотрите, гармошку, которая 150 лет. Дальше кто еще?
2: Так, у нас...
1: Жена, которая из Германии. Муж хочет ее порадовать.
2: Так, у нас.
1: У нас.
2: У нас много приветов вам и восхищение вашими песнями идут. У нас... Юль, пожалуйста.
1: Голуби.
2: Да? Да, у нас Светлана писала. Да,
1: у нас много вопросов просто к нашему гостю.
0: Но времени мало.
1: Да. Времени у нас очень мало. Но вопросы, заветная мечта, вот. Сколько... Нет,
2: Светлана, давай прочитаем.
1: Были ли в вашей судьбе самый запоминающийся зритель?
2: И куплете какой-то песни, хулиганская хочет Светлана услышать, шуточной.
0: Дальше идем, я не знаю. Да. Я пока думаю.
1: Есть у нас еще сообщение от Светланы, которая сказала, что придет и будет шалить вас на...
2: Сегодня? Шальная Светлана.
1: Да. Шальная Светлана просит билетик. Я приду и буду шалить, она пишет. Угу. Вот.
0: Светочка, ты моя маленькая девочка. Я так хотел вернуться, Светочка. Да, только видно, опоздал, Светочка. Любовь сломалась, словно веточка. И значит, жизнь свою я, Светочка, на хлеб казенный променял. Приходи, Свет, приходи.
2: Итак, шалим. Итак, Валерий, кому мы отдаем пригласительный на две персоны на сегодняшний концерт?
0: А давайте сделаем так. У нас только два билета, а будет 4. Поэтому приходите с гармошкой. Вот только вы ее как-то заверните. поверните, чтобы она вести было удобнее. В мешок какой-нибудь положить или в сумку. Вот. И из Германии там Татьяна или кто?
1: У нас муж, Валерий написал, что приобщает к русской культуре жену. Валерий!
2: Вы получаете пригласительный на две
1: персоны. Мы поздравляем. Светлана, которая хочет пошалить.
2: Да. И гармошка, да, у нас?
1: И гармошка. Да. Сейчас я найду. У нас тут такой оправ. Мы сейчас напишем всем.
0: Надо было раньше просыпаться. Вас предупреждали.
1: А еще, вы знаете, я открыла нашу трансляцию. У нас 97 сообщений в ВК.
0: Это много, нет?
1: Это очень много.
0: Правда?
1: Да, и что только не...
2: И только начинается.
1: И это только начинается. Пишут, как все замечательно, как круто, душа поет, скидывают ваши фотографии, красиво сделаны.
2: Еще самое... И целого часа будет мало.
1: Благодарность.
2: Нашего...
1: Можно здесь? Есть одна благодарность по поводу концерта, который у вас был, где выступал Александр Набиев вместе с вами.
0: Вчера был, да.
1: Да. Сказали, что человек безгранично счастлив, светится, и это был лучший день в его жизни. Поэтому спасибо
0: Саша,
1: вам.
0: Саша, спасибо тебе большое, Сашенька.
1: За него пишут очень многие люди, поэтому спасибо вам.
0: Его
1: огромное.
0: Надо поддержать, потому что он бабушка ему помогает. У него случилось вот так, как бы человек с ограниченными возможностями. Но он не унывает, и вчера вот у него была возможность, что его искупали в овациях, он спел мою песню. Молодец, спасибо.
2: Валерий, немного времени остается. Давайте сначала словами настроим слушателей казакам на счастье, а затем песней какой-нибудь такой, чтобы вот, ох, и счастье.
0: Дорогие друзья, дорогие радиослушатели Казак ФМ, это действительно моя любимая радиостанция, и очень давно я сюда присылал свои песни, и они всегда уже потом мне говорят, присылайте еще. Вот, диджей Молот, да? Как его?
2: Есть такой, да?
0: Вот, он, вот. И я присылал, и мне приятно, что песни звучат. У меня много песен написано про Краснодарский край, про Тимашевский район есть песня, про Алабинск есть Лабарика, есть про Армавир, прям сердце тебе отдаю, Армавир песня. Я почему не приезжаю в ваши маленькие города? Не потому, что я не хочу. Я работаю везде, и в Домах культуры, и вот и в Дворце Кремлевском. Просто организаторы, которые, это люди, которые там, может, не договорились, может, там какие-то, не знаю, административные. Вы пишите этим своим
2: организаторам.
0: Да, и все будет хорошо,
2: и
0: я к вам приеду.
2: Требуйте Валерия Семина.
0: Я желаю всем крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой, это самое главное. Ну и всего самого хорошего. Приходите на концерты, получайте заряд бодрости, энергии и хорошего настроения. Наверное, в этом и заключается счастье мое. Дарить людям вот радость, любовь и счастье. Это и есть дарить счастье, и я счастлив от этого. Вот, видите, как получается. Еще финальную песню. Да? Я, сколько у нас секунд, чтобы это...
2: Ну, у нас 2 минуты есть.
0: 2 минуты. Вот та самая песня. Говорят, гармонь не в моде.

придает. Она и в радости, и в горе нам поможет, пока в России хоть одна гармонь поет. Нас одолеть никто не сможет, пока в России хоть одна гармонь поет. Нас одолеть

0: нас одолеть никто не сможет. Все!
1: Валерий Семин, тот человек, который своей душой и своим инструментом, русским баяном, смог сейчас поднять настроение и всей аудитории Казак ФМ. От мало до велика.
0: Спасибо!
1: Низкий
0: спасибо.
1: Поклон, спасибо, дорогой спасибо. Наш друг.
2: Спасибо большое. Ну, а мы вынуждены попрощаться, хоть нам и не хочется этого делать. И, дорогие наши радиослушатели, мы ждем вас завтра ровно в 7 утра. А сейчас пока-пока.
1: И концерт сегодня будет в 19:00.
3: 00 ДК «Железнодорожник». Приходите, будет хорошо. Вчера было хорошо, а сегодня еще лучше будет.
1: До встречи, до встречи.
3: Пока-пока.
4: Алло, село!
5: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
6: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. +17 200 Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ-3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
5: Казак ФМ.
7: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу казаку стало известно, сколько детей отдохнет этим летом в Крыму, где капитально ремонтируют городскую библиотеку и откуда привезли картины на международный кинофорум в Севастополе. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В этом году летним отдыхом и оздоровлением планируют охватить более 60 тысяч крымских детей. Для этих целей в республиканском и муниципальных бюджетах заложено свыше 2 миллиардов рублей. Для школьников уже подготовили сотни учреждений, от больших загородных центров до пришкольных площадок дневного пребывания. Особое внимание власти традиционно уделят льготникам. Так, бесплатными путевками за счет бюджета полностью обеспечат детей-сирот, а также ребят из малообеспеченных семей и семей участников специальной военной операции. В Керчи продолжается масштабный капитальный ремонт здания городской библиотеки филиала номер 2 имени Некрасова. Работы ведут в рамках национального проекта «Семья». На модернизацию культурного учреждения выделено более 35 миллионов рублей из бюджетов разных уровней. Сейчас подрядчики уже завершили все необходимые демонтажные работы и заканчивают обустройство отмостки. Внутри здания активно идет замена инженерных сетей, канализации, водоснабжения. Рабочие приступили к подготовке стен к штукатуриванию. Севастополь на 9 дней стал главной площадкой большого духовно-нравственного кино. В городе стартовал 35-й международный форум «Золотой Витязь». В этом году на конкурс поступило около 500 работ, из которых организаторы отобрали 120 лучших картин. Свои фильмы представили режиссеры из 16 стран, включая Россию, Сербию, Иран, США, Германию и Казахстан. Бесплатные показы, а также творческие встречи с авторами будут проходить в 5 кинотеатрах города вплоть до 29 мая. Торжественная церемония награждения победителей состоится 30 мая в театре имени Луначарского. На этом все. Далее о погоде. Сегодня на полуострове малооблачно, в Симферополе ожидается до 24 градусов, в Евпатории воздух прогреется до 25, в Бахчисарае, Алуште и Феодосии термометры покажут 24 градуса, в Ялте, Керчи и Севастополе 23 выше нуля. Привет отправляем в село Правда Первомайского района. У вас 25 градусов и переменная облачность. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут посмотреть 700 серий турецкого сериала и после этого сказать: «Да ну, вообще неинтересно». Это наши соседи могут целый год ждать отпуска, а на второй день уже хотеть обратно на работу. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а ты зачем моего сына научил ругаться?
1: Петрович, я не учил. Просто во дворе с машиной возился, он спросил, что я чиню. Ну и я объяснил, как смог.
0: Ну да, там по-другому не объяснишь, согласен.
1: Ну вот.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Пришел мужик в магазин меховых изделий и говорит: слушайте, это, мне жена сказала, чтобы я ей шубу купил. Вот сколько, ну вот это вот стоит.
2: Эта шуба обойдется вам в 300 тысяч рублей.
1: Погодите, погодите, не понял, еще раз давайте.
2: Я говорю, она обойдется вам в 300 тысяч рублей.
1: Стой, стой, стой, стой, стой, подожди. А давай прям вот очень медленно.
2: Она обойдется вам в 300 тысяч рублей.
1: Девушка, а можно прям медленно это произнести?
2: Хорошо. Она обойдется...
1: Вот стоп, сказал мужик. Вот правильно сейчас сказали. Она обойдется.

станции. 105.2 FM в Краснодаре. Включай. Казак FM.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, сколько детей отдохнет этим летом в Крыму, где капитально ремонтируют городскую библиотеку и откуда привезли картины на международный кинофорум в Севастополе. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В этом году летним отдыхом и оздоровлением планируют охватить более 60 тысяч крымских детей. Для этих целей в республиканском и муниципальных бюджетах заложено свыше 2 миллиардов рублей. Для школьников уже подготовили сотни учреждений, от больших загородных центров до пришкольных площадок дневного пребывания. Особое внимание власти традиционно уделят льготникам. Так, бесплатными путевками за счет бюджета полностью обеспечат детей-сирот, а также ребят из малообеспеченных семей и семей участников специальной военной операции. В Керчи продолжается масштабный капитальный ремонт здания городской библиотеки филиала номер 2 имени Некрасова. Работы ведут в рамках национального проекта «Семья». На модернизацию культурного учреждения выделено более 35 миллионов рублей из бюджетов разных уровней. Сейчас подрядчики уже завершили все необходимые демонтажные работы и заканчивают обустройство отмостки. Внутри здания активно идет замена инженерных сетей, канализации, водоснабжения. Рабочие приступили к подготовке стен к оштукатуриванию. Севастополь на 9 дней стал главной площадкой большого духовно-нравственного кино. В городе стартовал 35-й международный форум «Золотой Витязь». В этом году на конкурс поступило около 500 работ, из которых организаторы отобрали 120 лучших картин. Свои фильмы представили режиссеры из 16 стран, включая Россию, Сербию, Иран, США, Германию и Казахстан. Бесплатные показы, а также творческие встречи с авторами будут проходить в 5 кинотеатрах города вплоть до 29 мая. Торжественная церемония награждения победителей состоится 30 мая в театре имени Луначарского. На этом все. Далее о погоде. Сегодня на полуострове малооблачно, в Симферополе ожидается до 24 градусов, в Евпатории воздух прогреется до 25, в Бахчисарае, Алуште и Феодосии термометры покажут 24 градуса, в Ялте, Керчи и Севастополе 23 выше нуля. Привет отправляем в село Правда Первомайского района, у вас 25 градусов и переменная облачность. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи, Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи используют чат подъезда как сайт для знакомств. Это наши соседи по автомобилю на парковке могут определить не только его расход топлива, но и кто владелец, в каком подъезде живет, сколько зарабатывает, есть ли семья и дети. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Николаевич,
1: а?
0: Ты что весь день из лифта не выходишь?
1: Да вот вчера узнал, сколько я за лифт плачу, понял, что не пользуюсь им на эту сумму, понимаешь? Вот, наверстываю упущенное. Русланчик, заходи, заходи, покатаю.
0: Подвинься.
2: Два соседа на газон.

0: Ну, посмотри на нашего соседа. Посмотри, как он относится к жене. Посмотри, как он ее любит. Каждый день цветы, подарки. Он ее на руках носит. Он ее целует через каждую секунду. Ну, почему ты так не делаешь? Почему?
1: Ты что, совсем с ума сошла? Я ее даже не знаю.
2: Шутки, прибаутки.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, мы на небе видим звезды или планеты?
3: Ну, видим мы и те, и другие. Луна — это планета. Еще мы можем увидеть Венеру. Это планета, которая находится ближе к Солнцу, чем Земля. Венеру часто называют вечерней или утренней звездой, потому что увидеть ее можно на небе рано утром перед восходом Солнца или вечером.
0: Значит, планета и звезда — это одно и то же?
3: Нет, Венера — это планета, очень похожая на Землю по своему размеру, но так как она ближе к Солнцу, там намного жарче. Планету Марс, кстати, тоже можно увидеть на звездном небе, если внимательно посмотреть.
0: А чем отличаются звезды от планет?
3: Звезда — это небесное тело, которое излучает свой собственный свет. А планеты свой свет не излучают, а только отражают тот, что падает на их поверхность. Второе отличие — звезда гораздо горячее планеты. Температуры поверхности звезд достигают нескольких тысяч, а то и десятков тысяч градусов. В-третьих, звезды тяжелее планет. Это очень массивные небесные тела, даже если они очень маленькие. И четвертое отличие — планеты вращаются вокруг звезд, но никак не наоборот. Относительно нас Солнце неподвижно, а мы движемся на Земле вокруг него по орбите. Ты же помнишь, что Солнце — это тоже звезда?
0: Да, наша земляная звезда. Пап, а почему на этом магазине написано «Планета сантехники»?
2: Папа знает.
4: Дороги радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: О, Петрович, здорово, ты чё такой веселый? Ребята, там еще у меня новость такая. У меня жена сына родила, сына, представляете? Сын, у меня сын. После 6 дочек у меня наконец-то сын, ребята, вот это вот радость и счастье. Сын у меня, понимаете? Ух ты, круто. Поздравляем, на кого похож-то? Похож? Да мы как-то в лицо еще не смотрели. Главное, сын, сын, понимаете?
0: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: когда душа поет.
1: Всем привет! С вами я, Ярослав Сумишевский. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, сколько детей отдохнет этим летом в Крыму, где капитально ремонтируют городскую библиотеку и откуда привезли картины на международный кинофорум в Севастополе. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В этом году летним отдыхом и оздоровлением планируют охватить более 60 тысяч крымских детей. Для этих целей в республиканском и муниципальных бюджетах заложено свыше 2 миллиардов рублей. Для школьников уже подготовили сотни учреждений, от больших загородных центров до пришкольных площадок дневного пребывания. Особое внимание власти традиционно уделят льготникам. Так, бесплатными путевками за счет бюджета полностью обеспечат детей-сирот, а также ребята из малообеспеченных семей и семей участников специальной военной операции. В Керчи продолжается масштабный капитальный ремонт здания городской библиотеки филиала номер 2 имени Некрасова. Работы ведут в рамках национального проекта «Семья». На модернизацию культурного учреждения выделено более 35 миллионов рублей из бюджетов разных уровней. Сейчас подрядчики уже завершили все необходимые демонтажные работы и заканчивают обустройство отмостки. Внутри здания активно идет замена инженерных сетей, канализации, водоснабжения. Рабочие приступили к подготовке стен к штукатуриванию. Севастополь на 9 дней стал главной площадкой большого духовно-нравственного кино. В городе стартовал 35-й международный форум «Золотой Витязь». В этом году на конкурс поступило около 500 работ, из которых организаторы отобрали 120 лучших картин. Свои фильмы представили режиссеры из 16 стран, включая Россию, Сербию, Иран, США, Германию и Казахстан. Бесплатные показы, а также творческие встречи с авторами будут проходить в 5 кинотеатрах города вплоть до 29 мая. Торжественная церемония награждения победителей состоится 30 мая в театре имени Луначарского. На этом все. Далее о погоде. Сегодня на полуострове малооблачно, в Симферополе ожидается до 24 градусов, в Евпатории воздух прогреется до 25, в Бахчисарае, Алуште и Феодосии термометры покажут 24 градуса, в Ялте, Керчи и Севастополе 23 выше нуля. Привет отправляем в село Правда Первомайского района. У вас 25 градусов и переменная облачность. Дома вашему желаю хорошей погоды, вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

Доброго дня, хорошего настроения желает вам радиостанция «Казак ФМ». Начинаются варенички. Мы в прямом эфире +7 928 401 20 20. Звоните и пишите в Макс +7 928 401 20 20. Если вам удобнее, на электронную почту напишите вареник@казак.фм. Меня зовут Виктория Никитюк. Всех поздравляем с последним школьным звонком. Особое поздравление выпускникам. День российского предпринимательства на календаре. Поздравляем и с этим праздником. А по народному календарю Лукерия Комарница. Именины отмечают Юрий, Ирины, Сергея и Ефимы. Александр, Георгий, Василий и Макары. Поздравляем. Привет вам от радиостанции «Казак-ФМ». А сегодня мы, радиостанция «Казак-ФМ», от души поздравляем мэра города Краснодар Евгения Михайловича Наумова. Уважаемый Евгений Михайлович, искренне поздравляем вас с днем рождения. Желаем успехов, верных шагов и дальновидных решений на вашем ответственном посту. Энергии, целеустремленности, новых проектов и надежной команды единомышленников для воплощения идей в жизнь. Пусть наш Краснодар растет и процветает под руководством мудрого и уверенного лидера. Пусть он будет современным и уютным городом, в котором хочется жить. Крепкого вам здоровья, счастья, процветания и ярких побед на вашем жизненном пути. Поздравляем!

0: вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su. О, Мартин, убирай 2-300-391-24-93. 142-455, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, улица Центральная, дом 109.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
2: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
3: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
5: Тогда важно, где проект собираете.
4: И где?
5: Профимол. Многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
4: То есть можно собрать весь проект сразу?
5: Да, Профимол, когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе 20/1Б.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
7: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
8: Продолжаем варенички. Звоните. +7 928 401 2020. В Краснодаре утром рано был ливень, а потом погода позволила на улице встретиться ученикам, родителям, учителям на последние линейки. Но, во всяком случае, обещают сегодня и дождь, и грозу, и думали, что не получится на улице, однако получилось. И замечательно. Сегодня от всей души поздравляем с окончанием 9 класса любимую доченьку, сестренку, внученьку Екатерину Илющенко. Дорогая Катюша, с этим важным тебя и волнительным моментом, с последним звонком в твоей школьной жизни. Сегодня ты стоишь на пороге новых открытий и достижений. Пусть все твои мечты и планы сбываются, а каждый день приносит радость и новые знания. Желаем крепкого здоровья, уверенности в себе и верных друзей рядом. Пусть впереди тебя ждут только положительные эмоции, интересные события и успехи во всех начинаниях. Не бойся трудностей, смело шагай в будущее и всегда верь в себя. С любовью и радостью за тебя твои родители, сестра Александра, бабушки Ира и Наташа, тетя Женя, Настя, Света, дядя Виталик с семьями из Среднего Чулбаса и из Краснодара. Поздравляем выпускников от души. Дорогой любимый казачок, ну, конечно же, все мои родные и друзья, пишет Валентина из Менгрельской. Всем всего самого наилучшего. Здоровья, счастья, успехов, удачи, любви, благополучия. Всех-всех вам благ. Друзья, поселок Веселый, Людмила сегодня именинница, и она на связи. Здравствуйте.
9: Сегодня у меня день рождения, а завтра день рождения у моей любимой внучки, Станицы Чубаской, Князева Ирины. Я хочу пожелать им здоровья, счастья, любви родных и близких и всего самого-самого наилучшего. И песенку нам в подарок.
8: Да, от души именинницы вас поздравляем. Поздравляем всех тех, кто родился сегодня, 26 мая. Напомню, на календаре вторник. Всем хорошего денечка. И поздравляем с днем рождения именинников.

0: штучки на Казак ФМ.
1: Русина Любовь Александровна из станицы Нововладимирская выражает слова благодарности директору, вот написали, комплексного центра социального обслуживания населения. Да, дочитаю сообщение ваше. Тбилисского района Екатерине Васильевне Кашиной и всему коллективу соцзащиты. Ребятам срочной службы, девочкам, соцработникам. Трудятся в этой организации очень душевные, внимательные, отзывчивые люди. Они не только добросовестно выполняют свою работу, делают нашу жизнь добрее, светлее и проще. Спасибо большое за ваш труд. Крепкого вам всем здоровья, организации процветания. С уважением, Любовь Александровна. Добрый день, казачок. Хочу поздравить с окончанием 9 класса внучку Серкову Настюшу и правнука Белихина Алексея. Желаю вам сдать экзамены, вступить в следующий этап вашей жизни. Бабушка Женя и все наши родственники. Татьяна Хожаева. Поздравления из Новодеревянковской от супругов Веры Николаевны и Николая Павловича с праздником. С последним звонком всех школьников, особенно выпускников 9 и 11 классов. Родителей и учителей, успехов всем, удачи и мирного неба над головой. Владимир Власенко, вам передаю привет. Желаю хорошей дороги. Вижу, что едете в Новороссийск. Написал нам «Все хорошо». Настроение хорошее. И всем привет от Владимира. Валентина из Нововладимирской. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктория. Сегодня хочу поздравить с днем рождения жительницу станицы Нововладимировской Коннову Лидию Александровну 88-й весной. Хочу пожелать ей здоровья крепчайшего на долгие годы. Счастья, удачи, благополучия, мира, добра, всего самого доброго, самого прекрасного. А ее поздравляют ее подружка, Мусиенко Любовь Алексеевна, семья Конепцовых и семья Макрогузовых. С днем рождения, Лидия Александровна, и песню для нее.
1: Лидия Александровна, от души присоединяемся от радио Казак ФМ. Поздравляю вас с двумя восьмерочками. В этом году уже не первый раз встречаете свой день рождения вместе с радио Казак ФМ. И Феликс Царикати, «Гуляй, казак», эта песня для вас. Поздравляем.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Друзья, вот и ливень в Краснодаре быстро-быстро застучал по крышам. Ветер, ливень, пасмурно. Не просто пасмурно, а, как говорят наши в новостях. Зонтики вам понадобятся, да, работа будет для зонтиков, и небо плачет. Передайте привет моей любимой жене, Беспалько Маричке из станицы Сергиевской. Очень ее люблю, просто обожаю, написал Андрей. Сегодня в школе 15 станицы Ловлинская прозвучал последний звонок для 11 класса. Вот и кончилось детство, и впереди взрослая жизнь. Пусть все мечты сбудутся, и все получится. Удачи всем выпускникам 2026 года. Вперед, ребята, к своей мечте. Будьте счастливы. С праздником, вы лучшие жители станицы Ловлинская. Милое поздравление. Добрый день, казачок. Поздравляем Милану Каплун из поселка Образцовый Ленинградского района с окончанием 9 класса. Удачи, успехов, везения, благополучия в дальнейшей учебе. Бабуля Лена, Маша, Дима и сестричка Дарина. От души поздравляем 47-й годовщиной свадьбы с Кашемировой свадьбы наших родителей Алексея Михайловича и Елену Николаевну Колесник из станицы Петровская. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мира, долголетия, взаимопонимания, уважения, радости и славных дней. От Ольги. Алексей Михайлович, Елена Николаевна, кричим горько и желаем вам долгой-долгой жизни в любви и согласии. Людмила Николаевна из Старо-Джерелиевской, добрый день.
2: Добрый день, Виктория. Добрый день, казачки. В этот день я хочу поздравить 11 лет тому назад из детского сада вышли наши выпускники. И сегодня они выходят со школы. И я тоже поздравляю, что мои выпускники тоже. Я поздравляю здоровья, исполнения мечтой. И чтобы все у нас было хорошо. И всегда
1: идите, дорога
2: и добра.
1: Очень хорошая песня, одноименная с Людмилой Николаевной. Заключительной строчкой вашей речи была «Дорога и добра». Ребята, добра, света, мира, крепкого вам здоровья и, конечно же, больших успехов и счастливой судьбы.

0: Вареночки на Казак ФМ.
1: Продолжается программа «Варенички». От души поздравляю и 107-ю школу, всех выпускников и всех ребят, учителей. Дочь свою Виталию от души поздравляю с окончанием 11 класса. Красивая линейка, красивые дети. Честно говоря, любовалась и младшими школьниками, и выпускниками. Дай Бог им хорошей судьбы. Всех выпускников приветствует Александр из Сургута. Просит поздравить всех выпускников России и передать песню «Школьная пора». Ну, поскольку нет звонка, линия свободна. +7 928 401 2020. Конечно же, поставим песню Татьяны Овсиенко «Школьная пора». Звоните и пишите +7 928 401 2020. Я, Виктория Никитюк, в студии жду ваших звонков.

0: Казак ФМ.
1: Смелее пишите в Макс плюс 7-928-401-2020. Звоните, таков же телефон. И пишите, если удобно, на вареник@казак.фм. Галина Романовна из Южной Азереевки, близ Новороссийска, прислала, дозвонилась, вернее, в студию. Вижу, летят сообщения. Так, почитаем попозже. Владивосток и Сургут, приветствую вас. Галина Романовна, здравствуйте.
2: Добрый день, Виктория, добрый день, Казак ФМ. Я хочу сегодня поздравить своего сына Юрия с именинами, а также Юрия Пантелеевича и Татьяну Владимировну Тасуниди с Днем российского предпринимателя. Желаю им успехов в их предпринимательской деятельности и здоровья. Счастья, удачи во всем всегда.
1: Галина Романовна, отлично. Первое поздравление сегодня адресное в адрес предпринимателей. Поздравляем от души. Это ваш профессиональный праздник. День добрый. Владивосток приветствует вас. Меня зовут Наталья. Хочу поздравить мою сестренку Людмилочку. Сегодня она пополнила ряды пенсионеров. Желаю крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, бодрости духа и отличного настроения. Твоя неунывающая сестра Натусечка. Друзья, программа продолжается. Звоните, пишите. Плюс 7-928-401-2020.

Пожелайте хорошо сдать экзамены, крепкого здоровья, благополучия. Поздравляет вся семья Туманян. И привет передает Татьяна нашему коллективу. Спасибо и вам ответный наш привет. Атаман Бриньковского казачьего общества Вячеслав Захарович Чайка поздравляет всех выпускников Приморско-Ахтарского района с последним звонком. Желаю вам крепкого здоровья, удачи в экзаменах, счастья и всего самого наилучшего. Ребята, Приморско-Ахтарский район. Сам атаман поздравляет вас. Поздравляем. Добрый день, любимая радиостанция Казак-ФМ. Хочу поздравить свою любимую соседку Елену Михайловну Короткову с днем рождения. Всего самого наилучшего, здоровья и благополучия. Елена Михайловна желает вам Галина. Надежда пишет. Поздравьте, пожалуйста, нашего внука с окончанием второго класса. Слушаем радио Казак-ФМ. Поздравляем вашего внука. Как бы ему было приятно прозвучать, чтобы имя и фамилия прозвучало. Поздравьте мою любимую сестренку Мишанину Людмилу из станицы Петропавловская с днем бабушек. Она очень любит, заботится, активно участвует в жизни своих внучек. А их у нее четверо. Хочу пожелать ей и ее внучкам и всей ее семье крепкого здоровья, удачи, исполнения желаний. Пусть ей и дальше помогает Бог и Казак-ФМ, как она всегда говорит. Крепко целую, обнимаю, твоя сестренка Орлова Елена из Беларуси. Людмила, поздравляем. Ну что, друзья, так, внука Константина приветствуют, написали. Костя, привет вам. Прямо красной ленточкой по программе идет тема последнего звонка. А давайте послушаем штурмана Жоржа «Одноклассники».

0: Лайфхаки на Казак FM.
1: Друзья, читаю сообщение. Хочу поздравить наших любимых учителей с последним звонком. Яну Александровну Марченко и Александру Александровну Марченко. Желаем всего самого наилучшего, успехов. Поздравляю любимого племянника Галактионова Семена с окончанием 4 класса. Мы вас очень любим. С уважением, Бандар Анастасия и Татьяна. Павловская школа Азовского района, хутора Павловка. Надеюсь, что правильно прочитала. Ударение не проставили в фамилии, да. Если неправильно, ставьте большую букву, если могут быть сомнения у ведущих. Пожалуйста. Анна Васильевна из Абинска, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я хотела бы поздравить своего любимого племянника с Днем предпринимателя и пожелать ему здоровья, успеха во всем, терпения, мой золотой племянничек. Приезжай в гости, я у тебя люблю, люблю, целую.
1: А как зовут Анна Васильевна?
2: Люба Сергей Николаевич.
1: Ну вот, самое
2: город
1: главное.
2: Краснодар.
1: Да, Сергей Николаевич, поздравляем вас. Давайте послушаем Юрия Шатунова «А лето цвета».

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Федя из Раевской пишет: хочу поздравить всех с последним звонком из Новороссийска. Да, Федя, поздравляем всех выпускников вместе с вами. Есть звонок. Любовь Павловна из Северино. Добрый день.
2: Добрый день. Всем добрый день. Хочу поздравить своего правнука Тимофеева Егорушку. Он окончил 7 классов. Егорочка, внучок, мы тебя очень любим все. И здоровья тебе желаю, успехов, всего-всего доброго. И хочу, чтобы ты мне позвонил. Позвони, мой внучок. Я буду очень ждать.
1: Егорушка, Любовь Павловна ждет бабушка звонка, как она мне сказала. Я про бабушку, но я бабушка. Какая разница? Егор, обязательно позвоните. Поздравляем вас, как и всех выпускников сегодня. И последний звонок. Ребята, с каникулами вас. Пусть все-все этим летом у вас сложится вот по-настоящему. И отдых, и позаниматься не забывайте. Но на самом деле главное набраться сил, быть здоровым. На этом все. Наша программа «Дневной выпуск Вареничков» завершается. Вечером буду ждать ваших звонков. Я, Виктория Никитюк, в 20 часов на том же месте, в тот же час услышимся на радио «Казак-ФМ». Хорошего вам дня. Кстати, в Краснодаре прекратился дождь и вновь выглядывает местами солнышко.

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу казаку стало известно, кого освободят от выплаты просроченных кредитов, сколько километров старых труб заменят в Крыму до начала зимы и какие экскурсии подготовили ко дню рождения Симферополя. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Президент России подписал закон об освобождении участников специальной военной операции и их жен от обязательств по просроченным кредитам. Списать можно долги на сумму до 10 миллионов рублей. Мера поддержки действует при соблюдении двух условий. Контракт на службу должен быть заключен не раньше 1 мая текущего года, и к этой же дате должен вступить в силу судебный акт о взыскании задолженности. Кроме того, по новому закону наследников погибших бойцов полностью освободили от уплаты государственной пошлины при регистрации унаследованных автомобилей. Почти 40 километров изношенных тепловых сетей заменят в Крыму в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Основной объем масштабных работ по традиции выполнят в Симферополе. Там уже реконструируют крупные участки теплотрасс на улицах Залесской, Аральской и Ростовской. Помимо замены старых труб, специалисты активно готовят к зиме оборудование котельных. С помощью специальных химических реагентов рабочие очищают котлы от накипи, проверяют насосы и надежность запорной арматуры. Первые выходные июня Симферополь отметит 242-й день рождения. В честь праздника для жителей и гостей столицы подготовили серию бесплатных экскурсий. Они пройдут 6 и 7 июня. Все желающие смогут посетить музей святителя Луки на территории Свято-Троицкого женского монастыря. Также отправиться на увлекательную прогулку по набережной Салгира вплоть до ботанического сада. Опытные экскурсоводы расскажут интересные исторические факты о городе. Для участия нужно заранее зарегистрироваться в интернете. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове по-настоящему летний день, без осадков. В Симферополе, Феодосии и Керчи воздух прогреется до 25 градусов. В Ялте, Алуште и Евпатории и Бахчисарае термометры покажут плюс 24. В Севастополе синоптик обещает 22 градуса, ясное небо. Привет отправляем в село Скворцово Симферопольского района. Завтра днем у вас ожидается 24 градуса тепла и без осадков. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».
0: Казак ФМ!

0: Девочки, представляете? Я вчера сижу на работе. Ну, вкалываю, понимаете? Ну, мой, естественно, дома. На мой вопрос, чем ты занимаешься? Он говорит, делаю твою работу. Я обрадовалась. Думала, ужин готовит, полы моет. Прихожу, а он конфеты жрет.
1: Шутки, прибаутки.

твой дрожит. Трубка горяча, будто в ней горит черная свеча.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

дудук – национальный музыкальный инструмент армянского народа. Он представляет собой трубку с 9 отверстиями, 8 сверху и 1 снизу, и мундштуком. Точная дата изготовления первого дудука неизвестна. Но упоминания о нем, как об абрикосовой трубе, встречаются в литературе V века. Считается, что родился дудук на армянском Нагорье из абрикосового дерева. Оно имеет твердую древесину, растет в жаре и зное, выдерживает мороз. Когда ударяешь по стволу, слышен звук. Кажется, что дерево поет о самом сокровенном, о том, что невозможно выразить словами. Такова получилась и песнь дудука, мелодичная и завораживающая. В 20 веке он получил международное признание благодаря усилиям армянского музыканта Дживана Гаспаряна. Он сотрудничал со многими известными музыкантами и композиторами. В итоге дудук стали использовать в саундтреках к многим известным фильмам. Он был признан ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием человечества. Дудук — это не просто инструмент, это поэзия без слов. Это призыв и путь к глубине человеческого сердца. Это душа армянская.

0: Казак ФМ.
1: Казак ФМ.
2: Группа «Белое злато».
3: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой». Слушайте нашу новинку на волнах.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Решили два кума забить быка. Один за рога держит, а второй кувалдой бьет. Удар! Бык стоит. Еще удар! Бык стоит, как ни в чем не бывало. Тогда тот кум, что держал, говорит: «Куме, если ты меня еще раз ударишь по голове, я быка не удержу».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Добрые соседи.
2: Дерево держит корни, а человека – друзья, считают наши соседи – аварцы. На Кубани их 1500, а всего в России больше 900 тысяч. И эта цифра неуклонно растет. За последние 35 лет аварцев стало в 2,5 раза больше. А все потому, что у них почти не бывает разводов. И многодетность считается божьим благословением. Самый известный представитель этой нации – выдающийся поэт Расул Гамзатов. Его стихи, в которых воспето величие природы аварии и духовная красота аварского народа, переведены на многие языки мира. Авар значит беспокойный и воинственный. Это точное описание национального характера. Стоит вспомнить хотя бы известного в 19 веке имама Шамиля. 25 лет он боролся против Российской империи, но в 1859 году был пленен, переселен со своей семьей в Калугу и оттуда завещал горцам верно служить русскому царю. Его призыв был услышан. Аварцы, великолепные и самоотверженные воины, были в лейб-гвардии царского конвоя, им доверяли нести караул в дворцовых покоях монаршей семьи. В мирное время из них выходят великолепные борцы и боксеры. За последние полвека не было ни одной олимпиады, с которой они не привезли бы медалей и чемпионских титулов. Прекрасно зная о своем взрывном характере, аварцы даже сочиняют анекдоты о том, что ни одного дня у аварца не проходит без драки, и это почти традиция. Но есть и другая традиция – принимать гостей. Гость желанен в любой аварской семье. Его принимают в лучшей комнате. И пока глава семьи за чаем ведет светскую беседу, хозяйка готовит праздничное кушанье. Гость в доме аварца – повод сделать хинкал. А это требует опыта и умения. Запоминайте, тесто на кефире вымешивают руками. Рядом с ним не прыгают, не кричат и уж совсем, не дай бог, не ссорятся. Тесто разрезают на квадратики, ромбики или полосочки, которые скатывают улиткой. Затем отваривают их в мясном бульоне. Через минуту после закипания хинкал всплывает, и его выкладывают на блюдо рядом с мясом и поливают топленым маслом. К хинкалу подают чашку крепкого бульона и соус из сметаны или томатной пасты с чесноком, зеленью, черным перцем и тмином. Есть один секрет. Чтобы тесто не посинело и не опало после варки, каждую подушечку хинкала прокалывают вилкой. И у хорошей хозяйки он получается белым, пышным и сухим внутри.
1: Добрые соседи!
3: Как дадут?

0: Душа поет.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу Казаку стало известно, кого освободят от выплаты просроченных кредитов, сколько километров старых труб заменят в Крыму до начала зимы и какие экскурсии подготовили ко дню рождения Симферополя. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Президент России подписал закон об освобождении участников специальной военной операции и их жен от обязательств по просроченным кредитам. Списать можно долги на сумму до 10 миллионов рублей. Мера поддержки действует при соблюдении двух условий. Контракт на службу должен быть заключен не раньше 1 мая текущего года, и к этой же дате должен вступить в силу судебный акт о взыскании задолженности. Кроме того, по новому закону наследников погибших бойцов полностью освободили от уплаты государственной пошлины при регистрации унаследованных автомобилей. Почти 40 километров изношенных тепловых сетей заменят в Крыму в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Основной объем масштабных работ по традиции выполнят в Симферополе. Там уже реконструируют крупные участки теплотрасс на улицах Залесской, Аральской и Ростовской. Помимо замены старых труб, специалисты активно готовят к зиме оборудование котельных. С помощью специальных химических реагентов рабочие очищают котлы от накипи, проверяют насосы и надежность запорной арматуры. Первые выходные июня Симферополь отметит 242-й день рождения. В честь праздника для жителей и гостей столицы подготовили серию бесплатных экскурсий. Они пройдут 6 и 7 июня. Все желающие смогут посетить музей святителя Луки на территории Свято-Троицкого женского монастыря. Также отправиться на увлекательную прогулку по набережной Салгира вплоть до ботанического сада. Опытные экскурсоводы расскажут интересные исторические факты о городе. Для участия нужно заранее зарегистрироваться в интернете. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове по-настоящему летний день, без осадков. В Симферополе, Феодосии и Керчи воздух прогреется до 25 градусов. В Ялте, Алуште и Евпатории и Бахчисарае термометры покажут плюс 24. В Севастополе синоптики обещают 22 градуса, ясное небо. Привет отправляем в село Скворцово Симферопольского района. Завтра днем у вас ожидается 24 градуса тепла и без осадков. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи ездят на рыбалку не для того, чтобы ловить рыбу, а для того, чтобы ловить новые ощущения. Это наши соседи появляются в школе не потому, что там родительское собрание, а потому, что там избирательный участок. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Я не знаю, девочки, ну как так получается? Вот мой до ЗАГСа, ну такой был внимательный, такой милый, такой заботливый, такой любящий, такой щедрый. Ой, девочки, не знаю. Может, его в ЗАГСе подменили?
1: Шутки, прибаутки. Хорошо-то как! Как?

0: А ви бачили, що це?
1: Что на кубанском диалекте означает слово «зирка»? Вот какие ответы мы получили от случайных прохожих.
0: Ты бач, як оно!
2: Зирка. Может быть, это увеличительное стекло?
3: Зирка – это глаз.
4: Зирка – это посмотреть, наверное, скорее всего, увидеть что-то.
5: Зирка. Наверное, это, я не знаю, зеркало.
6: Зирка. Смотреть, глядеть.
7: Зирка? Ну, зорко смотреть.
8: Зирка-то зорька.
9: Зирка – звезда.
1: Действительно, зирка или зиронька на диалекте означает звезду. Это слово часто употребляется в казачьих песнях. А словосочетание «зиронька сяи» означает «звезда сияет». Оце так.
0: Эх, бар.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Значит, я вам так скажу. Несмотря на то, что я тут периодически анекдоты про алкоголь рассказываю, вы помните, алкоголь на самом деле это очень тонкая вещь. Нужно быть аккуратным. Вот, например, бокал шампанского превращает Елену Прекрасную в Елену Премудрую. Два бокала в Елену Прикольную. А вот три бокала уже в лягушку-путешественницу.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Дорогие казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на Казак FM. И пусть в вашем доме будет праздник и царит любовь. Люба, казаки!

0: Zack FM.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу казаку стало известно, кого освободят от выплаты просроченных кредитов, сколько километров старых труб заменят в Крыму до начала зимы и какие экскурсии подготовили ко дню рождения Симферополя. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Президент России подписал закон об освобождении участников специальной военной операции и их жен от обязательств по просроченным кредитам. Списать можно долги на сумму до 10 миллионов рублей. Мера поддержки действует при соблюдении двух условий. Контракт на службу должен быть заключен не раньше 1 мая текущего года, и к этой же дате должен вступить в силу судебный акт о взыскании задолженности. Кроме того, по новому закону наследников погибших бойцов полностью освободили от уплаты государственной пошлины при регистрации унаследованных автомобилей. Почти 40 километров изношенных тепловых сетей заменят в Крыму в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Основной объем масштабных работ по традиции выполнят в Симферополе. Там уже реконструируют крупные участки теплотрасс на улицах Залесской, Аральской и Ростовской. Помимо замены старых труб, специалисты активно готовят к зиме оборудование котельных. С помощью специальных химических реагентов рабочие очищают котлы от накипи, проверяют насосы и надежность запорной арматуры. В первые выходные июня Симферополь отметит 242-й день рождения. В честь праздника для жителей и гостей столицы подготовили серию бесплатных экскурсий. Они пройдут 6 и 7 июня. Все желающие смогут посетить музей святителя Луки на территории Свято-Троицкого женского монастыря. Также отправятся на увлекательную прогулку по набережной Салгира вплоть до Ботанического сада. Опытные экскурсоводы расскажут интересные исторические факты о городе. Для участия нужно заранее зарегистрироваться в интернете. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове по-настоящему летний день, без осадков. В Симферополе, Феодосии и Керчи воздух прогреется до 25 градусов. В Ялте, Алуште, Евпатории и Бахчисарае термометр покажет плюс 24. В Севастополе синоптик обещает 22 градуса, ясное небо. Привет отправляем в село Скворцово Симферопольского района. Завтра днем у вас ожидается 24 градуса тепла и без осадков. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».
0: Zuck FM.

0: женщина у психотерапевта. «Доктор, мне кажется, мой муж мне изменяет. Представляете, по понедельникам он исчезает, возвращается веселый, довольный, глаза горят, а через день опять начинает брюзжать и теряет ко всему интерес». Психотерапевт: «Ха-ха-ха, так это он ко мне ходит».
1: Шутки, прибаутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Приходит отец с работы, и в дверях его встречает радостный ребенок.
2: Пап! Папа! Папонька! Папочка! Папуля! Ты мне что-нибудь купил?
1: Нет, сынок, сегодня я тебе ничего не купил.
3: Малыш поворачивается, уходит и холодно бросает маме: иди встречай, там твой муж приехал.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.

0: твоей.
1: Вкусная еда человека веселит, гласит старинная мудрость наших ближайших соседей адыгов. Сказать, сколько их живет на Кубани, очень легко. Почти все. Ведь республика Адыгея расположена буквально внутри Краснодарского края. Уже давно общими у нас стали не только границы, но и обычаи и традиции. По-соседски мы заимствуем друг у друга не только географические названия, но и особенности национальных кухонь. Отменные охотники и трудолюбивые земледельцы адыги во все времена умели приготовить не только мясо. Многие знают и любят адыгейский сыр, щелям, губат, куранби, хипс, лилипс и другие национальные блюда. Курица по-адыгейски четлипс заняла первое место на одном из международных кулинарных конкурсов. На самом деле, если вы окажетесь в гостях у соседа адыга, то увидите, что черкесская кухня, кроме того, что вкусная и сытная, очень проста в приготовлении. Дело в том, что у адыгейских хозяек есть свой секрет. Уникальный вкус всем блюдам придает адыгейская соль. Что бы вы с нею ни приготовили, от яичницы до шашлыка, будет сочным, вкусным, мягким, а самое главное, очень полезным. Аналогов адыгейской соли в мировой кулинарии нет. Но приготовить ее может каждая хозяйка. Говорят, что во многих адыгских семьях в аулах и сейчас бережно хранят большой плоский камень, на котором черкесские женщины рассыпали соль, выкладывали на нее зубчики чеснока и растирали. Кристаллы соли впитывали в себя чесночный сок, к ним добавляли сухой укроп, кориандр, петрушку, чаман, джату, чабер, черный и красный перец и многое другое. Сегодня можно обойтись чеснокодавкой или блендером, но без чеснока адыгейской соли вам не приготовить. Хранить такую чуть влажную соль лучше в стеклянных банках, плотно закрытой, и добавлять по вкусу в любые блюда. А еще не переживайте за последствия. Чесночный дух адыгейской соли сохраняется только в пище, а воздушно-капельным путем в окружающее пространство не передается.

0: мой. Ой, да как же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, земляки.
2: Мы ансамбль «Криница».
1: Слушайте наши песни на Казах-ФМ.
3: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем всем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я, Павел Павлецов, рад приветствовать всех на волнах радиостанции «Казак-ФМ». И специально для вас, с пожеланиями любви, счастья, здоровья, благополучия, мои новые и лучшие песни.
1: Я раскрою шторы в спальне, чтобы к нам пробился свет. Поцелую нежно в щечку я тебя, а ты в ответ улыбнешься и нарочно, как ребенок, засопишь. Просыпайся, мой котенок, я же

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу Казаку стало известно, кого освободят от выплаты просроченных кредитов, сколько километров старых труб заменят в Крыму до начала зимы и какие экскурсии подготовили ко дню рождения Симферополя. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Президент России подписал закон об освобождении участников специальной военной операции и их жен от обязательств по просроченным кредитам. Списать можно долги на сумму до 10 миллионов рублей. Мера поддержки действует при соблюдении двух условий. Контракт на службу должен быть заключен не раньше 1 мая текущего года, и к этой же дате должен вступить в силу судебный акт о взыскании задолженности. Кроме того, по новому закону наследников погибших бойцов полностью освободили от уплаты государственной пошлины при регистрации унаследованных автомобилей. Почти 40 километров изношенных тепловых сетей заменят в Крыму в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Основной объем масштабных работ по традиции выполнят в Симферополе. Там уже реконструируют крупные участки теплотрасс на улицах Залесской, Аральской и Ростовской. Помимо замены старых труб, специалисты активно готовят к зиме оборудование котельных. С помощью специальных химических реагентов рабочие очищают котлы от накипи, проверяют насосы и надежность запорной арматуры. Первые выходные июня Симферополь отметит 242-й день рождения. В честь праздника для жителей и гостей столицы подготовили серию бесплатных экскурсий. Они пройдут 6 и 7 июня. Все желающие смогут посетить музей святителя Луки на территории Свято-Троицкого женского монастыря. Также отправятся на увлекательную прогулку по набережной Салгира вплоть до Ботанического сада. Опытные экскурсоводы расскажут интересные исторические факты о городе. Для участия нужно заранее зарегистрироваться в интернете. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове по-настоящему летний день, без осадков. В Симферополе, Феодосии и Керчи воздух прогреется до 25 градусов. В Ялте, Алуште, Евпатории и Бахчисарае термометр покажет плюс 24. В Севастополе синоптик обещает 22 градуса, ясное небо. Привет отправляем в село Скворцово Симферопольского района. Завтра днем у вас ожидается 24 градуса тепла и без осадков. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи привозят с отдыха в Турции полотенец и халатов больше, чем им выдавали в отеле. Это наши соседи не покупают мешки для мусора, потому что запасов пакетов из супермаркета хватит лет на 15. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: 88.9 FM у Алексеевки. Уключай. Казак FM.
1: Здравствуйте, друзья. Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио Казак FM.
2: Проведу по коже рукой, по губам губами гульну. Я тебя запомню такой,

0: поет.
1: Привет, дорогие! Я Алина Делис. Вы слушаете «Казак FM». Я с радостью представляю свою новую песню «Семейный альбом». Приятного прослушивания и хорошего

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а из чего делают хлеб?
3: Его выращивают на полях.
0: Это что же, там булочки растут?
3: Нет, конечно. На полях растет рожь и пшеница. Они имеют длинные стебли, на которых находятся колоски с зернами. И вот из этих зерен и делают хлеб. Но прежде чем попасть к нам на стол, хлеб проходит долгий путь от поля до магазина. Сначала зерна сажают в землю, поздней осенью или ранней весной. К середине лета пшеница и рожь вырастают и созревают. В каждом колоске находится несколько десятков зернышек. Эти зернышки собирают в полях специальные машины – комбайны. Затем зерно размалывают на мельницах и готовую муку отправляют на хлебозаводы. Там из нее делают тесто и запекают его в печах. Вот так получается вкусный и ароматный хлеб, который мы любим. В его составе есть мука, вода, дрожжи или закваска. В зависимости от вида хлеба туда могут добавлять какие-то другие ингредиенты. Это может быть кунжут, мак, тмин, орехи, изюм, чеснок и так далее. Хлеб в том или ином виде едят во всем мире. У многих народов есть свои национальные рецепты.
0: А у меня самый любимый – мамин.
3: Согласен. Хлеб у нашей мамы здорово получается. Кстати, каждый день во всем мире съедается более 9 миллионов буханок, половина из которых идет на приготовление бутербродов.
0: Ой, это же сколько миллионов мам человеку нужно?
2: Папа знает.
4: Люба, братцы, 102.5 FM.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Слушай, Галь, все хотела у тебя спросить. Вот если, ну вдруг, ну чисто гипотетически, я изменю с твоим мужем, мы после этого будем с тобой друзьями?
2: Нет.
1: Ну, мы что, будем врагами?
2: Нет. А что же будет?
1: Мы будем квиты, подруга.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Zac FM.
1: Новости Крыма. На Казак ФМ к этому часу Казаку стало известно, кого освободят от выплаты просроченных кредитов, сколько километров старых труб замет в Крыму до начала зимы и какие экскурсии подготовили ко дню рождения Симферополя. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Президент России подписал закон об освобождении участников специальной военной операции и их жен от обязательств по просроченным кредитам. Списать можно долги на сумму до 10 миллионов рублей. Мера поддержки действует при соблюдении двух условий. Контракт на службу должен быть заключен не раньше 1 мая текущего года, и к этой же дате должен вступить в силу судебный акт о взыскании задолженности. Кроме того, по новому закону наследников погибших бойцов полностью освободили от уплаты государственной пошлины при регистрации унаследованных автомобилей. Почти 40 километров изношенных тепловых сетей заменят в Крыму в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Основной объем масштабных работ по традиции выполнят в Симферополе. Там уже реконструируют крупные участки теплотрасс на улицах Залесской, Аральской и Ростовской. Помимо замены старых труб, специалисты активно готовят к зиме оборудование котельных. С помощью специальных химических реагентов рабочие очищают котлы от накипи, проверяют насосы и надежность запорной арматуры. Первые выходные июня Симферополь отметит 242-й день рождения. В честь праздника для жителей и гостей столицы подготовили серию бесплатных экскурсий. Они пройдут 6 и 7 июня. Все желающие смогут посетить музей святителя Луки на территории Свято-Троицкого женского монастыря. Также отправятся на увлекательную прогулку по набережной Салгира вплоть до ботанического сада. Опытные экскурсоводы расскажут интересные исторические факты о городе. Для участия нужно заранее зарегистрироваться в интернете. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове по-настоящему летний день, без осадков. В Симферополе, Феодосии и Керчи воздух прогреется до 25 градусов. В Ялте, Алуште, Евпатории и Бахчисарае термометры покажут плюс 24. В Севастополе синоптики обещают 22 градуса, ясное небо. Привет отправляем в село Скворцово Симферопольского района. Завтра днем у вас ожидается 24 градуса тепла и без осадков. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

над пропастью во ржи. Видел сон, где ты жена. Видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была. Боже, мысли уведи. У кого любовь моя засыпает на груди.

милая, смогла, я посмел тебя беречь. Ну зачем ты предала? Мир на

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут превзойти нейросеть, когда генерируют причины, почему они не могут дать денег в долг. Это наши соседи знают друг о друге больше, чем о себе. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу казаку стало известно, кого освободят от выплаты просроченных кредитов, сколько километров старых труб заменят в Крыму до начала зимы и какие экскурсии подготовили ко дню рождения Симферополя. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Президент России подписал закон об освобождении участников специальной военной операции и их жен от обязательств по просроченным кредитам. Списать можно долги на сумму до 10 миллионов рублей. Мера поддержки действует при соблюдении двух условий. Контракт на службу должен быть заключен не раньше 1 мая текущего года, и к этой же дате должен вступить в силу судебный акт о взыскании задолженности. Кроме того, по новому закону наследников погибших бойцов полностью освободили от уплаты государственной пошлины при регистрации унаследованных автомобилей. Почти 40 километров изношенных тепловых сетей заменят в Крыму в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Основной объем масштабных работ по традиции выполнят в Симферополе. Там уже реконструируют крупные участки теплотрасс на улицах Залесской, Аральской и Ростовской. Помимо замены старых труб, специалисты активно готовят к зиме оборудование котельных. С помощью специальных химических реагентов рабочие очищают котлы от накипи, проверяют насосы и надежность запорной арматуры. В первые выходные июня Симферополь отметит 242-й день рождения. В честь праздника для жителей и гостей столицы подготовили серию бесплатных экскурсий. Они пройдут 6 и 7 июня. Все желающие смогут посетить музей святителя Луки на территории Свято-Троицкого женского монастыря. Также отправятся на увлекательную прогулку по набережной Салгира вплоть до Ботанического сада. Опытные экскурсоводы расскажут интересные исторические факты о городе. Для участия нужно заранее зарегистрироваться в интернете. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове по-настоящему летний день, без осадков. В Симферополе, Феодосии и Керчи воздух прогреется до 25 градусов. В Ялте, Алуште и Евпатории, Бахчисарае термометр покажет плюс 24. В Севастополе синоптик обещает 22 градуса, ясное небо. Привет отправляем в село Скворцово Симферопольского района. Завтра днем у вас ожидается 24 градуса тепла и без осадков. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи не ходят в бассейн, потому что там грязно, но беззаботно купаются в пруду. Это наши соседи так часто кладут деньги под матрас, что тот научился начислять процент. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Петрович,
1: да.
0: А что, по твоему мнению, более обидно? Когда сын похож больше на жену, чем на тебя? Или когда дочь одно лицо с женой?
1: Ой, обидно, когда у детей характер один в один, как у тещи. А остальное все терпимо, Русланчик.
0: Ну и на соседа главное, чтоб похож не был.
1: А это точно.

0: Знаете, девочки, когда старость наступает? Когда косметичка превращается в аптечку.
1: Шутки, прибаутки. Хорошо-то как!

0: не забыть.
1: Мам, почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
2: Ну...
1: А почему у людей нет хвоста?
2: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
3: Папа знает. На Казак ФМ.
1: Папа, из чего делают шоколад?
4: Шоколад Нина производит из какао-бобов. А какао-бобами называют семена из плодов какао-деревьев, которые растут в теплом и влажном климате Северной и Южной Америки. А еще в Австралии и на некоторых островах Азии.
1: Получается, шоколадки на дерево растут?
4: Ну, можно и так сказать. Только прежде чем превратиться в лакомство, какао-бобы все-таки обрабатывают, очищают, сортируют, обжаривают, измельчают в какао-крупу и перемалывают ее. Так получается тертое какао.
1: А как его в конфеты превращают?
4: Шоколадные конфеты производят на фабриках с помощью специального оборудования. Шоколад поступает в бункер машины, где его расплавляют. В другом отделении делается начинка, а потом расплавленный шоколад и начинка поступают в формочки для отливки конфет, которые могут быть, кстати, разной формы и с разным рисунком на поверхности.
1: А мама говорит, что шоколад дарит радость.
4: В шоколаде содержится большое количество L-триптофана. Это строительный элемент для гормона серотонина. Этот гормон отвечает за наше хорошее настроение и удовольствие от жизни. Так что, когда мы едим хороший, качественный шоколад, мы получаем заряд позитива и удовольствия. А еще всю пользу, заложенную природой в ингредиентах. Ниночка, а ты чего загрустила?
1: Хочется кусочек хорошего настроения съесть. А то буду грустная и такая невыпросительная.
3: Папа знает. Казак.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Здравствуйте. Это музей?
2: Да, добрый день. Что вы хотели?
1: Я хотел бы отдать вам в экспозицию свою картину.
2: Ух ты, как интересно. А как она называется?
1: В Таганроге.
2: Ну, давайте посмотрим, а что это такое? Мужчина и женщина какие-то. Что это?
1: Это моя жена и ее любовник.
2: Да? А вы где?
1: В Таганроге.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Эх, Люба, братцы. 99,2 FM.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаков стало известно, сколько педагогов приехали работать в крымские села, где приводят в порядок дорожную разметку, и какой исторический фестиваль прошел в Ялте. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. 109 педагогов из разных регионов России трудоустроены в сельских школах республики по программе «Земский учитель». Проект помогает эффективно закрывать кадровые вакансии в глубинке. В текущем году на полуострове ждут еще 5 специалистов, а в следующем 11. Для учителей предусмотрена весомая финансовая поддержка. Например, за подготовку 100 бальников на едином государственном экзамене педагоги получают премию в 100 тысяч рублей, а за наставничество над победителями школьных олимпиад – 150 тысяч. В Симферополе дорожные службы обновили уже 95% разметки на дорогах. Каждый день на улицах столицы работают до 5 специализированных бригад. На пешеходных переходах план выполнен на 85%. Для того, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, избежать заторов и не создавать помех движению транспорта, основные работы подрядчики проводят в ночное время. В Ялте завершился масштабный историко-культурный фестиваль, посвященный знаменитой российской дворянской династии князей Борятинских. 4 дня на южном берегу Крыма историки, общественные деятели и прямые потомки великого рода обсуждали вопросы сохранения исторической памяти и культурного кода страны. В рамках фестиваля прошли музыкальные вечера, выставки, мастер-класс, а также отпраздновали 1-й 5-летний юбилей музея усадьбы Борятинской. Почетным гостем праздника стала правнучка княгини Елизавета Апраксина, которая специально приехала на полуостров. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове по-настоящему летний день без осадков. В Симферополе, Феодосии, Керчи воздух прогреется до 25 градусов. На градус ниже ожидается в Ялте, Алуште, Евпатории, Бахчисарае. В Севастополе синоптики обещают +22 градуса. Привет отправляется в село Владиславовка Кировского района. У вас около 25 градусов и без осадков. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».
0: Zack FM.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа —

казаков. Это веселый молодежный танец. Парни и девушки на народном гулянье. Начинаются заигрыши. А как все это выражается? В движении, улыбках, красочных костюмах и заводной мелодии, которая не дает усидеть на месте. Образцом является танец «Молодычка», поставленный Николаем Кубарем, когда он был главным балетмейстером кубанского казачьего хора. Его называют «маэстро танца», гением хореографии. Вообще, «Молодычка» собрала в себе много народных элементов. В ней, как и в других казачьих танцах, внутренняя

0: тазы, и дробь ногами, и необычайная легкость в поступе, и движение руками, то плавные, то резкие, словно отрубило-отрезало. А еще вскрики, которые подстегивают и раззадоривают. Танцы казаков полны веселья, озорства, лихости и бесшабашности. Они, как сама душа кубанского казака.
1: Когда душ.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, сколько педагогов приехали работать в крымские села, где приводят в порядок дорожную разметку, и какой исторический фестиваль прошел в Ялте. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. 109 педагогов из разных регионов России трудоустроены в сельских школах республики по программе «Земский учитель». Проект помогает эффективно закрывать кадровые вакансии в глубинке. В текущем году на полуострове ждут еще 5 специалистов, а в следующем 11. Для учителей предусмотрена весомая финансовая поддержка. Например, за подготовку 100 бальников на едином государственном экзамене педагоги получают премию в 100 тысяч рублей, а за наставничество над победителями школьных олимпиад – 150 тысяч. В Симферополе дорожные службы обновили уже 95% разметки на дорогах. Каждый день на улицах столицы работают до 5 специализированных бригад. На пешеходных переходах план выполнен на 85%. Для того, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, избежать заторов и не создавать помех движению транспорта, основные работы подрядчики проводят в ночное время. В Ялте завершился масштабный историко-культурный фестиваль, посвященный знаменитой российской дворянской династии князей Борятинских. 4 дня на южном берегу Крыма историки, общественные деятели и прямые потомки великого рода обсуждали вопросы сохранения исторической памяти и культурного кода страны. В рамках фестиваля прошли музыкальные вечера, выставки, мастер-класс, а также отпраздновали первый 5-летний юбилей музея усадьбы Борятинской. Почетным гостем праздника стала правнучка княгини Елизавета Апраксина, которая специально приехала на полуостров. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове по-настоящему летний день без осадков. В Симферополе, Феодосии и Керчи воздух прогреется до 25 градусов. На градус ниже ожидается в Ялте, Алуште, Евпатории и Бахчисарае. В Севастополе синоптики обещают плюс 22. Привет отправляется в село Владиславовка Кировского района. У вас около 25 градусов и без осадков. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: на Казах-ФМ.
1: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
2: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
3: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
5: 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
7: Вечернее время. Время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22:00. Детям пора домой.

0: Добрый вечер. Варенички в прямом эфире. Плюс 7-928-401-2020. Поздравительно-увлекательная, приветственная программа. Пишите ваше сообщение. Макс таков же. 7-928-401-2020. Друзья, приветствую вас. Я Виктория Никитюк. Сегодня второй эфир. Будем вместе. Знаем, что последний звонок прозвенел в школах, начались каникулы. Кто-то прощался сегодня со школы, но впереди еще экзамены. Пожелаем всем успешной сдачи экзаменов выпускникам. Вот, заговариваться стало к вечеру. Очень хочется, ребят, чтобы вы чувствовали, прочувствовали этот момент и поняли, что школьные годы, они на самом деле чудесные. Сегодня ваш праздник, и мы вас поздравляем. День российского предпринимателя. Вам желаем удачи с профессиональным праздником. Начнем со звонка из города Хадыженск. Евгения Федоровна, добрый вечер.
1: Здравствуйте, дорогая Виктория Валерьевна. Всем сотрудникам вашим, радиослушателям сердечный привет. Поздравить хочу всех выпускников 9-х, 11-х классов нашей Кубани и города Хадыженска, учителей тоже. Вашу дочь поздравляю, Виталечку, Виктория Валерьевна. Сына своей племянницы, Данечку, 9-й класс окончил. Дай Бог им успехов в сдаче экзаменов. Своих дорогих правнучек поздравляю. Кирочка, 8-й класс окончила, с 1-4, остальные 5-ки. Очень горжусь нею. Полечка во 2-й класс перешла. Хочу поздравить свою родственницу Щеблыкину Ирину Анатольевну. В нем предпринимателя. Проживает в Краснодаре. Кирочка, здоровья, сил тебе. И Сергея, сына твоего, поздравляю. Замечательного помощника твоей повседневной работе. И привет и поздравления вам от Гали. Удачи вам, терпения. Привет Юлечке, папе, брату твоему, Сергею Анатольевичу и его семье. Всем здоровья, мира, добра.
0: И послушаем прекрасную песню «Белая черемуха». Друзья, пока еще весна, но совсем немножко осталось дней до нашего с вами, думаю, хорошего лета.

0: штучки на Казак ФМ.
1: Ну и сегодня в нашей вечерней перекличке для тех, кто за пределами Краснодарского края на любимой волне радио Казак ФМ, первым оказался Руслан, и Русик передает из Ярославля привет огромный. Ярославль, привет! С веточки, веточки сакуры, и желает всем хорошего вечера. Так, угу. Далее. Валентина Шаповалова и Александр Шаповалов, их семья из Геогинской, приветствуют команду любимого радио, дорогих друзей, близких, всех радиослушателей. Сердечно поздравляем вас лично, вашу семью, доченьку Виталию с окончанием школы. День и грустный, и радостный. Конечно, больше радостный. Впереди у выпускников большая, дай бог, светлая дорога жизни. Когда есть поддержка и подсказка от близких, родных, то все будет просто замечательно. Верьте в свою мечту. Очень верьте, и все сбудется. Главное – сдать ЕГЭ. Божьей вам помощи, выпускникам на экзамене и родителям спокойствия, только спокойствия и выдержки. Это очень важно. Обнимаем. Огромный вечерний привет. Все те, кто слушает сейчас программу, приветствуем вас и всего самого хорошего. Виталию поздравляют, дочь мою. Я тоже поздравляю Виталию вместе с вами. Благодарю, благодарю, благодарю. Так, здравствуйте. Хотим поздравить своих детей Сашу, Варю и Мишу с окончанием учебного года, а также их классных руководителей Ольгу Петровну, Яну Николаевну, Ирину Витальевну. Хочу сказать большое спасибо за ваше терпение, заботу, труд, понимание. Пожелать крепкого здоровья. Также поздравляю с последним звонком всю школу номер 22 поселка Октябрьский Ейского района. Валентина Агарзаева написала. Поздравляем. У нас есть звонок. Галина Матвеевна из Майкопа. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, дорогие наши радиослушатели. Дорогая наша Виктория Валерьевна, любимейшая наша Вика.
1: Ой, спасибо.
2: Я очень рада, что дозвонилась. Очень трудно сейчас с вами связываться. И я хочу передать огромное спасибо, большой привет Татьяне Ивановне Ломбарской и Светлане Веточке Сакуры за поздравления с днем рождения 18 мая. Меня с днем рождения они поздравили.
1: Да-да.
2: И, конечно, я сегодня хочу поздравить всех выпускников, всех родителей с окончанием школы, с последним звонком. Пожелать родителям, детям здоровья, успешных экзаменов, успешной сдачи экзаменов, исполнения всех заветных желаний, чистого голубого неба. И, конечно, я поздравляю Виталию, доченьку Вики, с окончанием школы. И только всего доброго, хорошего, ангела-хранителя всем. И хочу поздравить внучку моей соседки Маши Букач, Ульяну Андрееву, тоже с окончанием школы. Всем большой привет, люблю, целую, и всем всего доброго и хорошего.
1: Галина Матвеевна, благодарим за поздравления. Сразу после рекламного блока прозвучит песня в исполнении Юрия Шатунова «Детство». Сегодня прям красиво ленточкой с самого утра на Казак ФМ о последнем звонке. И Андрей в своем сообщении написал: а можно заказать песню Юрия Шатунова «Детство»? Андрей, ради вас уговорила Галину Матвеевну. Послушаем сразу после рекламы. А вы звоните +7 928 401 2020 и пишите.

0: Шутки на Казак FM.
1: Настроение приподнятое сегодня. Отшумел, отзвенел последний звонок в школах Краснодара, Краснодарского края, наверное, всей России. Наш телефон Вареничков +7 928 401 2020. Звоните, пишите в Макс. Вот, вижу сообщение. Владимир и Наталья Морозовы пишут: «Добрый вечер. Передаем привет и поздравления любимой дочери, учителю Анастасии Морозовой в станицу Выселки, школа номер 17. Анастасия, что я узнаю? И именинница сегодня. И еще и в школе работаете, я ведь не знала об этом. С последним звонком, с окончанием учебного года. Мы желаем тебе крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, дальнейших успехов в твоей благородной миссии. Мы гордимся, что ты учитель мира и добра. Обнимаем и очень любим тебя. Дорогая Анастасия, от души поздравляю вас и от радиостанции Казак FM. Как это замечательно узнавать о своих друзьях немножко больше, чем знал. Поздравляем. Чудесного вечера, прекрасного настроения. А не гордиться профессией учитель невозможно. Ой, еще люблю. Любя учителя, ребенок влюбляется в предмет. Очень важно. Хочу поздравить с окончанием начальной школы внучку Пелагею Болдыреву из Хадыженска, весь 4 А-класс казачьей школы номер 13, их прекрасного классного руководителя Юлию Вячеславовну Бедикян. Желаю вам здоровья, летнего отдыха, позитива, впечатлений мамы, папы, бабушки и дедушки и всех нас, правда, с каникулами. Прощай, начальная школа. Здравствуй, новая школьная ступень. Люба от Татьяны Ивановны это сообщение. Наталья Ткачук: «Добрый вечер, любимый казачок. Виктория, поздравляем с последним звонком вашу дочь, а также нашу внученьку Кристину с окончанием 9 класса. И я вас поздравляю. Удачи всем выпускникам при сдаче ЕГЭ и ОГЭ. С уважением, ваши оренбуржцы. Оренбург, привет. Александр и Наталья. А для нас последний школьный звонок, делятся они, был 39 лет назад». Представляете, да, я тоже, когда начинаю оглядываться, сколько лет уже после школы. Боже, как же это так? Так, Руслан пишет, что в Ярославле сегодня холодно, дождь, а плюс 10 градусов. Ужас. Да ничего ужасного, все нормально, все будет хорошо. Наладится погода, не сегодня, так завтра. Веточка Сакуры делится своими впечатлениями от утренней программы «Алло, село» с Валерием Семиным. Да, конечно же, Веточка. Очень все понравилось. И тебе, Русик, большой привет от Веточки Сакуры. Елена из Ивановской, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте. Я хочу поздравить своего сыночку Гайдукова Александра. Он сегодня закончил 9 класс. И еще родинка Анастасии тоже. Они вдвоем закончили 9 класс.
1: А я помню совсем недавно, Лена, как вы пятиклассника своего сыночка поздравляли в нашей программе. Помните?
3: Скоро летом опять буду поздравлять.
1: Да, вы знаете, я все время думаю о том, как летят годы. И так хочется, чтобы все и у всех было хорошо. Давайте послушаем Лену Василек с песней «Одноклассники».

0: соски сгорели.
1: Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги. Подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
2: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
3: Но смею вас заверить, что в Краснодаре после дневного эфира недолго был дождь, а ливень прям был настоящий. А потом дал погулять, погода, дал Краснодар по себе погулять выпускникам. И рассказывают мои коллеги, кто выходил прогуляться, кто-то на обед. Как много красивых молодых людей в ленточках «Выпускник» сегодня было в нашем городе. Я представляю, что в каждом населенном пункте, какие сегодня гордые и красивые были выпускники. Я правда вот стояла на линейке, только одна мысль была у меня. Хоть бы судьба у них была хорошая. Дай Бог всего-всего хорошего в вашей жизни. Сегодня свой день рождения отмечает наш любимый муж, отец, сынок Владимир Александрович Рябошапка из поселка Октябрьский Павловского района. Дорогой наш именинник, сегодня у тебя особенный день, 53 года. Возраст мудрости, опыта и невероятных возможностей. Желаем тебе крепкого здоровья, чтобы каждый день был полон энергии и радости. Пусть все твои мечты сбываются, а каждый момент жизни приносит только положительные эмоции и приятные сюрпризы. Пусть окружают верные друзья, любящие люди, и удача будет с тобой во всех начинаниях. Счастья тебе и благополучия. С любовью и благодарностью, жена Светлана, сын Даниил, с семьей мама и все родные из поселка Октябрьский. Но есть еще одно поздравление для Владимира Александровича. С уважением семьи Иващенко, Юля, Андрей, Еременко, Елена и Николай из поселка Октябрьский. Поздравляю вас, Владимир Александрович, пишут. Ты настоящий друг и замечательный человек, который всегда готов прийти на помощь и поддержать в трудную минуту. Твои доброта, честность, чувство юмора делают мир вокруг ярче и лучше. Счастья тебе, благополучия, исполнения всех заветных желаний присоединяются ко всем ранее поздравлениям. Ангелина Пьянкова пишет: «Добрый вечер. Хочу поздравить всех

одноклассников хочу. В этом году 55 лет, как мы окончили в 1971 году среднюю школу в станице Анапская. С тех пор мы не расстаемся, молодцы. Общаемся, встречаемся, помогаем друг другу. Дорогие мои друзья-одноклассники, я очень счастлива, что вы у меня есть. Вы люди с широкой душой и щедрым сердцем. Живите долго и счастливо. Ольга из Анапы.

0: Казак ФМ.
1: Именинница Анастасия Морозова написала: «Добрый вечер всем! Мира, здоровья, красоты и добра! Анастасия, и вам всего с торицей! Пусть вот вечер будет волшебненьким!» «Добрый вечер!» Так, смотрю ваши новые сообщения, что-то повторилось. «Доброго вечера, моя казачья душа. Мы с вами из дождливого Волгограда. Привет, Волгоград. Всех выпускников с последним звонком. Всего самого доброго, а также с наступающим праздником Светлой Троицы. Крепчайшего здоровья и хорошего вечера. Ваша матрешка Иванова, Волгоград с нами. Ярославль, Оренбург и Ростов-на-Дону». Из Ростова в программу дозвонилась Татьяна. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Виктория. Добрый вечер, Кубань. Да, тоже большой привет из дождливого Ростова. К сожалению, вот погодка сегодня не радует. Но я думаю, выпускников школы это не огорчило.
1: Ну да, точно.
2: Всех окончивших школу.

0: Поздравляю от души, желаю дальнейших успехов, чтобы все сложилось, что задумано. А также бы хотела поздравить свою мамочку с прошедшим днем рождения. Вот у меня 22 числа был день рождения. Мы ее, конечно же, поздравляли. Был вкусный торт, были красивые цветы, пожелания, поздравления. Но вот от любимого казачка не было привета. Поэтому хотела бы поздравить ее через вас.
1: Татьяна, давайте познакомимся. Как Нина Васильевна?
0: Лобченко.
1: Да, Нина Васильевна, ну как же, не было привета по радио. Это же тоже какой-то определенный такой момент сюрприза, во-первых. Во-вторых, приятность такая, приятная неожиданность, и это подарок. Поэтому сегодня от нас, от радиостанции «Казак-ФМ», на волне которой, как я поняла, вы бываете во всяком случае, думаю, что вы с нами, принимаете песню с Татьяной, решили, что это будут варенички. С днем рождения! Долгих светлых лет. Всего-всего самого доброго.

0: Казак ФМ.
1: Ох уж эта казачья душа мужская, с характером, умеет женщину свою так придерживать. Хотя казачки могут, знаете, как фору дают иногда. Друзья, давайте послушаем Татьяну Буланову, песню «Ясный мой свет» для настроения. А я хочу, чтобы кто-то еще дозвонился. Приму еще один звонок. Плюс 7-928-401-2020. Звоните и пишите. Пишите в МАКС. Линия свободна, друзья. Жду.

0: Маяки на Казак ФМ.
1: Хадыженск открывал программу, и Сергей из Хадыженска, вместе с ним будем завершать программу, дозвонился. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем.
2: Хочу поздравить в первую очередь школу номер 15 Хадыженска со всеми выпускниками, пожелать им здоровья, удачи, чтобы все сложилось в жизни у них хорошо. Особенно поздравить учителей. Спасибо им за терпение, за понимание. И хотел бы услышать песню. Особо выделить хочу Марину Ервантовну. Это классный руководитель наших детей. Спасибо. И, пожалуйста, песню на ваш выбор.
1: Да. Мы договорились, что на мой выбор, я думаю, сегодня подведем черту. Поздравляю еще раз всех родителей, всех учеников и с каникулами, и выпускников особо трепетно. И, конечно же, руководителей школ, да, директоров и педагогов. От всей души поздравляю. Хочется пожелать вам мирного неба над головой, дальнейших успехов, спокойствия на душе за родных и близких. Пусть все-все и у всех будет просто прекрасно. Татьяна Куртукова, песня «Матушка» завершает эфир. Я, Виктория Никитюк, прощаюсь. Завтра в 12 часов вас ждет Алексей Орлов. А я буду ждать вас на свидание в 20 часов. Не забудьте заглянуть. До свидания.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, сколько педагогов приехали работать в крымские села, где приводят в порядок дорожную разметку, и какой исторический фестиваль прошел в Ялте. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. 109 педагогов из разных регионов России трудоустроены в сельских школах республики по программе «Земский учитель». Проект помогает эффективно закрывать кадровые вакансии в глубинке. В текущем году на полуострове ждут еще 5 специалистов, а в следующем 11. Для учителей предусмотрена весомая финансовая поддержка. Например, за подготовку 100 бальников на едином государственном экзамене педагоги получают премию в 100 тысяч рублей, а за наставничество над победителями школьных олимпиад – 150 тысяч. В Симферополе дорожные службы обновили уже 95% разметки на дорогах. Каждый день на улицах столицы работают до 5 специализированных бригад. На пешеходных переходах план выполнен на 85%. Для того, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, избежать заторов и не создавать помех движению транспорта, основные работы подрядчики проводят в ночное время. В Ялте завершился масштабный историко-культурный фестиваль, посвященный знаменитой российской дворянской династии князей Борятинских. 4 дня на южном берегу Крыма историки, общественные деятели и прямые потомки великого рода обсуждали вопросы сохранения исторической памяти и культурного кода страны. В рамках фестиваля прошли музыкальные вечера, выставки, мастер-класс, а также отпраздновали первый 5-летний юбилей музея усадьбы Борятинской. Почетным гостем праздника стала правнучка княгини Елизавета Апраксина, которая специально приехала на полуостров. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове по-настоящему летний день без осадков. В Симферополе, Феодосии, Керчи воздух прогреется до 25 градусов. На градус ниже ожидается в Ялте, Алуште, Евпатории, Бахчисарае. В Севастополе синоптики обещают плюс 22. Привет отправляется в село Владиславовка Кировского района. У вас около 25 градусов и без осадков. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».
0: Казак-ФМ.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Владимир Плешаков. Сказка о гвозде. В станке что-то заело. Он скрипнул всеми шестеренками, и в ящик упал гвоздь, не похожий на тысячи собратьев, лежавших там же. Он был необычно длинный, тонкий, с большой ребристой шляпкой. Гвоздь подпрыгнул в ящике, оглядел всех и сказал:
2: «Я самый длинный, самый красивый, самый выдающийся! Я генерал!»
3: «Ну и длиннота!»
4: «Зачем ты такой нужен? Тебя даже в стену не забьешь!»
2: «А зачем меня забивать?»
1: — удивился гвоздь.
2: «Я буду командовать! Я самый, самый, самый! Я главнокомандующий!»
1: Так он кричал долго, пока его не закрыли тысячи других гвоздей. Потом машина подняла и запечатала ящик. Все гвозди оказались в темноте и замолчали. Потом ящик долго путешествовал, и гвозди слышали, как стучат колеса поезда и гудит автомашина. Ящик переносили и перебрасывали, а гвозди, как железные солдатики, прижимались друг к другу плечами и мужественно равняли ряды в тесной коробке, которую куда-то везли.
2: «Слушайтесь меня! Я все знаю, все умею! А вас забьют! Только шляпки торчать останутся! Здесь есть дырочка в крышке! Давайте вылезем и пойдем завоевывать мир! Мы сильные! Мы железные! Мы непобедимые! Мы нужны только самим себе!»
1: Но гвозди еще строже стояли в рядах, и только кто-то на самом дальнем фланге крикнул:
3: «Не слушайте эту железную загогулину! Мы нужны людям!»
1: В это время ящик открылся, и гвозди очутились на стройке. Их бережно укладывали в сумки, рассыпали в специальные коробки, и со всех сторон только и слышалось тук-тук, тук-тук. Это стучали молотки плотников, строивших дом.
5: «Хорошие гвозди, прочные и надежные. Крепкий получится дом»,
1: — говорили плотники. А гвоздь, который так любил командовать, вылез через отверстие и нырнул в грязную лужу, подумав: «Вот дождусь, когда все утихнет, и пойду дальше». Стучали, стучали молотки, грело солнышко, в луже было тепло и уютно. Гвоздь все больше приобретал генеральский вид. Золотая ржавчина вначале покрыла его большую шляпку, потом эполетами поползла по плечам, а затем ее золотое шитье закрыло весь блеск стали железного мундира. Гвоздь стал толстым и важным. Ему было жаль измять свой золотой мундир, и он неподвижно лежал и думал:
2: «Какие глупые гвозди! И охота им подставлять свои головы под тяжелый молоток! Терпеть удары судьбы и держать на своих плечах всю тяжесть досок, картин и других вещей, которые люди вешают на них».
1: Скоро лужа высохла. Пора было идти и завоевывать мир. Но гвоздь совсем разленился и лежа ждал, когда же придет к нему армия блестящих рядовых гвоздей и замрет в восхищении перед золотым шитьем его мундира.
6: «Смотрите, смотрите, смотрите!
7: Какой необыкновенный длинный гвоздь!» —
1: прокричали прохожие, увидев его на земле.
2: «Вот, наконец-то заметили мою красоту!» —
1: лениво подумал гвоздь.
2: «Я самый, самый самый.
1: И рассыпался, став грязной бурой ржавчиной в дорожной пыли. И не осталось от него и следа. Вот и сказки конец. А теперь, маленькие казачата, пора ложиться в свои кроватки и засыпать. Добрых вам сновидений!

0: же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, земляки.
2: Мы ансамбль «Крени».

0: неузнаваемый.
1: Шутки, прибаутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Таджикские ученые доказали, что существует 4 агрегатных состояния воды. Это жидкое, твердое, газообразное и арбуз.
0: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

со мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

Zac FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Когда душа поет.
1: Зацени меня. Без любви, без твоей пропадаю я. Я не принц для тебя, но стараюсь же. Зацени,

0: Казак ФМ.
1: Привет, дорогие мои, я Юта. Дарю вам свою песню, которая называется «Я буду ждать тебя».

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.